4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, осенние дни нам приготовили множество испытаний. Конечно, я имею в виду не только осеннюю депрессию, но большое количество дождей. Лично мне выдалось испытание в виде затопленной Пионерской, где я попал на ремонт рулевой рейки на своем автомобиле. Когда вода уже стала заливаться на капот, я понял, что что-то идет не так. Ну, плюс к этому пошло много ДТП со смертельным исходом среди мотоциклистов. Многие, особенно начинающие мотоциклисты, не понимают, что лето кончилось. И держак с дорогой уже совсем не тот, что был летом. Поэтому я еще раз хотел напомнить всем, что сейчас асфальт не держит мотоцикл. Вождение должно быть особенно осторожным. Не разгоняйтесь быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель, как гласит старая мудрость. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то нас ждет...

0: Идут дождливые дни. Средняя температура будет около 15 градусов тепла. Самый сухой и теплый день ожидается во вторник. Пожалуйста, будьте осторожней, берегите себя. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 7 сентября, то есть сегодня в понедельник, накануне дня установления блокады Ленинграда, состоится акция памяти «Блокада. Подвиг города. Подвиг врачей». Сбор пройдет на АЗС «Роснефть» по адресу Таврический переулок, дом 13, в 11 часов утра. Отец Вячеслав Харинов, президент мотоклуба «ОСТ-МС», приглашает на особенную акцию в особенное место. Есть своеобразный город в нашем городе. Попасть туда не каждому удается. И, кстати, в этот день к участникам акции присоединятся старшие школьники двух школ и студенты. Педиатрический университет, а в годы войны институт – место, где в условиях блокады, голода, холода, обстрелов медики творили чудеса и выхаживали ленинградских детишек в невероятных условиях и с потрясающими результатами. Для этого они завели коров, коз, разбили огороды на газонах института, создали своеобразную деревню в центре города, где выхаживали ленинградских детей. Для участников акции откроют шлагбаум, пропустят вместе с детьми на территорию врачебной школы, знаковой для всей России. Можно будет увидеть памятники, которые не видит город, посетить закрытый для многих прекрасный музей, рассказывающий о подвиге врачей в годы блокады. Помянуть их и жертвы блокады. Также будут розданы памятные значки, чай, кофе с булочками. Я понимаю, что анонс мотособытий выйдет, скорее всего, позже, чем начало этого события, но я не мог не упомянуть его в анонсе. Я очень надеюсь, что в виде исключения это событие будет анонсировано раньше. 9 сентября в среду состоится очередная встреча «Прохват» начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован, как обычно, на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который проедет весь маршрут до конца. 12 сентября в субботу состоится мотопрохват в Мгинскую школу-интернат. Организаторы приглашают вас на ежегодную поездку в Мгинскую школу-интернат для ребят с нарушением зрения. В этот раз мотопробег будет особенным. В школе исполняется целых 75 лет. А это значит, что вас ждет не просто традиционный заезд, а настоящий юбилейный праздник с размахом, сюрпризами и особенным настроением. Это не просто заезд на мотоциклах, это целый день живого общения, игр, улыбок и настоящей дружбы. Приезжаем не с пустыми руками, а с открытыми сердцами. Помогаем, участвуем в конкурсах, болеем за наших и просто радуемся вместе. Такие встречи греют нас самих не меньше, чем детей. Сбор участников начинается в 10:00 на АЗС «Татнефть» по адресу Советский проспект 57А. Старт колонны запланирован в 10:20. Ну а что ждет в программе мероприятия? Это праздничный концерт, веселые старты вместе с детьми, футбольный матч, покатушки на мотоциклах и, конечно, борщ. Присоединяйтесь, потому что такие дни – это не про график, а про людей. И просто так в них самое главное. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 10 сентября, в четверг, состоится концерт «Квин» в особняке Половцева. Команда «Русские музыкальные сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, создавая неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Роскошный бронзовый зал в этот вечер наполнится музыкой одной из величайших групп в истории. Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами вселенной Queen в виртуозном исполнении камерного оркестра. Экскурсия проход по парадным залам оплачивается дополнительно к билету на концерт заранее. Ну а начало экскурсии запланировано за час до начала концерта. Ну а на самом концерте свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Начало концерта запланировано на 20:00. Напомню, что начало экскурсии за час до начала концерта. 11 сентября в пятницу в клубе «Космонавт» состоится концерт Билли Новика «День рождения Егора Летова». Фронтмен Billy's Band Билли Новик выступит в клубе «Космонавт» концертом, посвященным поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество, конечно же, бессмертно. Уже многие десятилетия его одинаково любят и маргиналы, и интеллектуалы. Егор Летов – это безусловный символ русской панк-музыки. Его музыкальное наследие незыблемо и становится источником вдохновения для многих музыкантов. На концерте состоится презентация виниловой пластинки «Билли поет Летова. Часть 2». Как говорит сам Билли Новак, вторая часть пластинки была записана уже через несколько лет после целой серии живых концертов этой программы. И когда я понял, что песня – это явление, живущее своей жизнью, и незачем ей мешать. В концепте этой записи использована идейная энергия, с которой я соприкоснулся в процессе публичных выступлений. Энергия коллективного, сознательного. Энергия людей, которые помнят, любят и верят слову Егора. Вне зависимости от того, кто его транслирует. Поэтому альбом, несмотря на свой подчеркнутый минимализм, звучит только гитара и барабаны, получился энергетически более емким и насыщенным, и, конечно, более мощным. Ну, а начало концерта запланировано на 20.00. Ну и конечно, как обычно, я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на оставшиеся дни текущего сезона, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном месте нашего Мото Питера. А еще мы уже начали собирать участников проект Мото-адаптация 2027 сезона. Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по нашему проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем вас в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона 2026 года. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1828 году родился Лев Николаевич Толстой. Жизнь его была в высшей степени бурной. Он мог сутками готовиться, сдавать экзамены, впадать в религиозный аскетизм, а то отдаваться кутежам, картам и поездкам к цыганам. При обороне Севастополя, где он командовал батареей на 4-м бастионе, Лев Толстой проявил редкую личную храбрость. А позже он стал проповедовать свою теорию непротивления злу насилием и нашел на этом поприще множество сторонников. Однако, рассказывают, был такой случай. Лев Толстой шел с собеседником по опушке леса и увлеченно говорил о том, что необходимо стоически воспринимать зло и боль, приносимые жизнью, и нельзя ни в коем случае поднимать руку не только на человека, но и вообще на любое живое существо. В этот момент комар приноровился попить кровушки великого гуманиста. Толстой ловко прихлопнул комара и продолжил свою проповедь. «Как же так?» – удивился собеседник. «Только что вы убили комара». «Ой, батенька», – ответствовал Толстой. «Нельзя понимать жизнь так скучно». И улыбнулся. «Ничего нельзя доводить до маразма». Говоря иными словами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Санкт-Петербург. Best.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
8: Моторадио. Your lifestyle.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: радио. Evergreen Classics.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: 4 дня на Балтик-ралли.
2: Нам, кстати, реально все понравилось. И мы, когда уже по факту обсуждали, что нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте.
1: Вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: А наши вот классические уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, которого в рабочих буднях не всегда хватает, потому что, ну, какая-то есть задача, которую и клиенту, и нам нужно быстро решить и переключиться на следующую. А здесь, как вы отметили правильно, это все-таки элемент праздника для тех, кто пришел как гость, да, и они никуда не спешат. Поэтому у них было время остановиться, пообщаться. Мы постарались, насколько у нас там хватило нашего внутреннего ресурса, время уделить всем. И вот это было классно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Моторадио. The best rock music.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио представляет.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
6: Мастерская Басмача.
7: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет.
9: Ну, не знаю, насколько я замечательный, но привет вам, дорогие слушатели, и привет тебе, Александр.
8: Поговорим о делах наших скорбных и о ситуациях, когда с человеком случилась неприятность, и он купил мотоцикл из-за рубежа или откуда-то из далекого места, куда, в общем, особо претензий не предъявишь, и выясняется, что мотоцикл оказался реальным утопленником. Досадная ситуация. Нужно принимать какое-то решение. Либо продать за 3 копейки, а нужно попробовать все-таки это дело все отремонтировать. Слава, слово тебе по данной теме.
9: Слава взял слово. Значит, получается, да, ситуация капкан. Когда как бы деньги отданы, естественно, техника, которая оценивалась дороже, в реалиях стоит, ну, кратно дешевле. Продать ее, скажем так, с обманом следующего покупателя не по фэншую, но и правильно это. Вот. Восстанавливать, вернуть ее никак. Но остается только вариант либо продать ее

0: ее как заведомо проблемную, либо попытаться, скажем, привести в какой-то божеский вид. Но при этом, естественно, что история, которая есть в интернете, которая помнит все, вот, она останется, и как бы статус этого мотоцикла будет как утопленного, если там будут искать. Соответственно, возникает проблема выбора правильного пути движения.
1: Слава, а можно вопрос, прежде чем мы перейдем к освещению темы дальше? А какие бывают утопленники? Бывают ли частичные, полные, какие-то средние? Может быть, есть какие-то стадии этого дела?
0: Слушай, ну, как бы это сложно определить. Как бы если техника утонула, то, как правило, в ней вода есть везде. И, соответственно, эта вода приносит понятное разрушение, то есть там коррозия у стальных деталей, которые как бы друг с другом соприкасаются.
1: А всегда попадает вода в двигатель, в коробку, или бывает, что не всегда?
0: Ну, скорее всего, что всегда, потому что вода зачастую имеет температуру ниже, чем воздух, да, то есть она обычно похолоднее. Вот, соответственно, то, что попало в воду, оно охлаждается, там сжимается воздух и всасывает эту самую воду через всякие сапуны и там трубки вентиляции.
1: То есть, скорее всего, что мотоцикл, который вот является утопленником, в любом случае имеет сильные повреждения внутренних каких-то там трущихся
2: органов,
1: да, деталей. И их нужно менять, и причем не только их, а еще и то место, в которое они имплантированы. И в этой связи, ну, какие вообще перспективы, Слава?
0: Ну, перспективы довольно нерадужные, то есть как бы возникает необходимость почти всегда ремонта коленчатого вала, замены всех подшипников, причем подшипников не только моторных, но и коробочных, и там в первичке, замена цепи первички, замена как бы поршневой, как правило, потому что поршень, который находится внутри цилиндра, он как бы имеет кольца, которые давят на стенку цилиндра, и получается сталь с чугуном там или сталь со сталью контактирует, и вода электролит, то есть которая там, соответственно, между ними зазор заполняет. Сначала есть масло там немножко, но потом это масло там куда-то делось, поднялось или еще куда-то провалилось. Вот. И, соответственно, выходит, что на цилиндрах всегда есть отпечатки кольцевые от колец, ну, то есть это у любого утопленного мотоцикла. Плюс есть проникающая коррозия в гильзу с какими-то там бородавками и прочим. И, ну, по распредвалу там редко, скажем, какие-то критичные истории происходят почему-то, не знаю почему. И мы имеем, значит, дорогущий коленвал, который надо ремонтировать или менять. Мы имеем все подшипники двигателя, которые надо менять. Мы имеем поршневую, которую надо менять, но поршневую можно, допустим, поставить увеличенного объема, тем самым получив бонусом мотор более интересной конфигурации и с более интересными показателями отдачи. В этой ситуации, когда мотоцикл имеет мотор, который надо капиталить, а мотоцикл новый, если сделать, потратить немножко больше денег и сделать двигатель более интересным, более функциональным, более мощным и прочим, то мы получаем мотоцикл, который будет практически свежим, новым, и плюс с замечательным мотором, который там собирают ответственные чуваки. Да? То есть мы не говорим про какую-то конкретику, но берем там, скажем, хорошую мастерскую моторную. Вот, они собрали мотор, то есть у этого мотора не будет негативных рецидивов после утопления, то есть получается перебирается коробка, перебирается первичка, и, соответственно, мы имеем силовой агрегат, который вполне себе замечательного состояния. Та коррозия, которая есть на шестеренках, она, как правило, ни на что не влияет. То есть там будут какие-то раковинки небольшие, ну и просто с ними. То есть они как бы никак не проявятся. Вот. А вот мотор хороший собрать – это отличная идея. То есть, вот, допустим, у нас дяденька купил мотоцикл, там, что-то 25-го, что ли, года, вот, который оказался утопленным, который ему продали как нормальный за приличные деньги. Соответственно, как мне известно, продавец, когда поднялся вопрос, а почему он утопленный, перестал брать трубку. То есть, хотя там вроде у него были относительно позитивные отзывы, то есть, ну, как бы сдал назад и исчез. Вот. Соответственно, дяденька остался со своим геморроем. Мы предложили, значит, сделать тюнинговый мотор, там, условно, из там 1900 кубового сделать 2 с копейками, 2,1 литр с там комплексом доработки, чтобы иметь где-то ну, порядка там 130-140 лошадей на заднем колесе и там под 200 ньютон-метров крутящего момента. Соответственно, то, что совершенно недостижимо в штатной конфигурации двигателя, причем, наверное, процентов на 30, ну, то есть порядок такой. Да, это там немножко больше денег с точки зрения, если мы сравним восстановление в сток, ну, то есть в заводской вариант, и восстановление в тюнинговый.
1: Но восстановление в сток, ты говоришь, а ведь картину, которую ты нарисовал, внутри все заржавело, и цилиндры, как мы дилетантским взглядом представляем себе, да, изнутри тоже покрылись коррозией, все стенки. И как можно сделать в сток? Ведь нужно же эту ржавчину как-то счистить, и как не счищая, ты увеличишь объем, получается, ведь, да? То есть, наверное, стоковые или как-то гильзу вставлять, или вот как это делается?
0: Слушай, ну, существует несколько видов вариантов, значит, выходов из этой ситуации. Значит, допустим, можно переточить в ремонтный размер, который спилит там каверные эти какие-то на сколько-то. Можно поставить поршневую другую, как бы стоковую, да?
1: То есть гильзы именно, да?
0: Можно пытаться загильзовать цилиндры, но я не сторонник этой истории, у меня гильзы проваливались несколько раз, как бы. И, соответственно, либо вариант, там, скажем, с тюнинговым набором цилиндры с поршнями, там, двухлитровые, они стоят, там, рублей 200, допустим. Вот. И, как бы, ты имеешь не, как бы, штатный мотор, а уже сразу же большеобъемный. Нам это все интересно с точки зрения того, что, как я уже говорил ранее, мы сторонники того, чтобы давать готовый результат, полностью проверенный. То есть мы, когда собираем мотор какой-то, мы его обкатываем сами. То есть на этом мотоцикле с этим мотором проезжается там 500-700 километров, чтобы убедиться, что все работает должным образом, что ниоткуда масло не льется, что поршневые кольца сели нормально. Это очень важно. И только после этого он там настраивается, скажем так, на полную мощь с полной нагрузкой. Вот. То есть за эти там 500-700 километров уже все садится, что надо. Вот. И как бы когда мотоцикл отдается хозяину, то он, получается, уже имеет историю эксплуатации какой-то минимальной. Он уже в понятном состоянии, и мы отдаем мотоцикл с понятными характеристиками, которые делают хозяина безмерно счастливым.
1: Правильно ли я понимаю? Значит, мы отвинчиваем вот эти цилиндры, в которых стенки проржавели, выбрасываем, привинчиваем другие, которые совпадают по посадочным этим гайкам, болтам. Причем эти другие могут быть большего диаметра, то есть, соответственно, как бы большей мощности получается в сборке все вместе. Но при этом мы не меняем ничего, что ниже идет. Вот там эти пальцы, которые к коленвалу и так далее. Потому что мы вроде как получаем более мощный двигатель, не меняя ничего, то, что там не я извини, вот так пытаюсь объяснить.
0: Ну, я уже сказал, что как бы ремонт или замена коленвала – это обязательная история в данном случае. А,
1: то есть тоже меняется.
0: То есть, да, то есть либо меняется шатунная сборка с пальцем, с подшипниками, со всей историей.
1: То есть вот как раз под этот, который вот больше размерный будет, да?
0: Ну, как бы по большому счету способность нести нагрузку, она не вызывает сомнений.
1: А,
0: вот. Соответственно, даже на заводском коленвалу, то есть спокойно сделать там двухлитровый 2.1 мотор, как бы, но ничего сложного нету. Главное, чтобы все правильно смазывалось. Вот. И как бы, когда собирается большая поршневая на новом или отремонтированном коленвалу, то спокойно можно как бы этот мотор крутить, загружать, как бы, и прочее. Плюс к этому, безусловно, нужно провести работу над головками, то есть оптимизировать каналы хотя бы даже без замены клапанов, то есть, ну, со штатными клапанами, допустим, оптимизировать каналы, выходы из каналов там и прочую историю, фаски там и всякие хитрые хитрости, которые дадут, соответственно, возможность этому двигателю дышать полноценно. Может быть, имеет смысл поменять дроссель на побольше, просто у совсем новых мотоциклов у них впускной коллектор свой, то есть там свои головки, там под по-другому сориентированы каналы захода в цилиндр, другой впускной коллектор. То есть там, ну, очень много чего изменилось. Вот, грубо говоря, там 24-25 год туринги, у них, ну, совершенно не та история, которая была там году в 21-22. И вот это вот, если правильно все это сделать и еще закончить установкой хороших распредвалов, которые подходят под эту конфигурацию, можно получить просто феерический мотор, который сделает управление и владение вот этим мотоциклом просто одним сплошным непрекращающимся праздником.
1: Удовольствие.
0: Да, то есть это удовольствие, которое, ну, постоянно есть там. Типа спокойно едешь, кайфово ехать там. Захотел похулиганить, опять кайфово ехать. Закончил, надоело хулиганить, едешь опять спокойно, и как бы все ровно работает. То есть он, получается, выполняет все задачи, которые там могут возникнуть в любой там в меру здоровой голове.
1: А о деньгах мы можем несколько слов сказать? Сколько может такая процедура стоить? Ну, примерно порядок.
0: Ну, как бы грубо, это что-то порядка 700 тысяч рублей. То есть, ну, допустим, человек купил мотоцикл там ниже рынка на 300, на 400 рублей, да, там, как бы купил, и оказалось, что он купил козу. Вот. Но здесь получается необходимость вкинуть 700, то есть, грубо говоря, на 300 рублей выйти из рынка в плюс. Вот. Но получить за то ту вещь, которая будет приносить позитив постоянно и долго.
1: А сколько может времени занять такая работа? И берешь ли ты их на зиму, такие вещи, или это можно и летом сделать?
0: Слушай, ну, по-хорошему это надо делать в период низкой нагрузки. Я не буду говорить зима или межсезонье или еще что-то. То есть это мне нужно уделить, ну, как минимум 2-3 дня на диностынде этому мотоциклу и игнорировать все остальные свои, как бы, задачи. Вот. А это можно делать в межсезонье, как бы, ну, в высокий сезон этим неудобно заниматься. Вот. Сейчас у нас есть такой мотоцикл. Вот мы, как бы, планируем, что если звезды сложатся удачно, глядишь, к концу сентября мы его и закончим. То есть еще будет возможность у хозяина понаводить ужас на обывателей своей динамичной ездой.
1: Слушай, а что еще может проявиться в утопленном мотоцикле? Например, с электрикой. И вообще, как-то это проверяется или нет? Вот эти все провода, ведь люди тоже могут подумать, что и они могут подзаржаветь, подзакиснуть.
0: Но с электрикой тоже возможны, как бы, творческие истории. Вот. Но это уже надо смотреть по месту непосредственно мотоцикла. То есть, если мотоцикл был не под напряжением в момент утопления, это круто. Но, то есть, допустим, стоял с высаженной батареей и ждал чего-нибудь. Вот. А если вот батарея была нормальная, он утоп, когда был под напряжением, это, как бы, ситуация имеет больше необходимости в ремонтных мероприятиях. Вот. Но, в принципе, они все делаются.
1: То есть просто покупается коса, в конце концов, огромная, и ставится вместо старой ржавой?
0: Ну, скорее нет. Скорее меняются невлагозащитные контакты, которых там, ну, не так, чтобы безумно много. Потому что влагозащитные, как правило, не страдают. И какие-то модуля электронные могут тоже, скажем так, в момент утопления и постепенного пропадания напряжения тоже приходить в негодность. Но, как бы, этим надо заниматься отдельно и, как бы, осознанно.
1: Слушай, ну и напоследок, может быть, а как все-таки понять, что заставляет насторожиться при покупке мотоцикла как раз по теме возможного утопления?
0: Ну, не знаю, я вот сильно бы пристально просматривал мотоциклы от наших братьев-белорусов. В силу, скажем, их экономичности и трудолюбия. Вот там можно встретить все, что угодно. Хотя предполагаю, что и, как бы, российские тоже есть персонажи, которые с удовольствием заработают лишнюю, как бы, копеечку, скажем так, скрыв или попытавшись минимизировать видимость, скажем, каких-то сложных моментов.
1: Ну, а внешне вот так при покупке нет какого-то прямо такого признака откровенного, что тут вот надо обязательно проверить именно на утопление?
0: Ну, вот я не помню, рассказывал или нет, вот этот мотоцикл, он с внешней стороны выглядит охренительно. То есть у него не окисленный крепеж, то есть вот, цинк не потемневший, все светленькое. То есть вот он снаружи весь светленький, причем не похоже, что крепеж меняли. Вот. У меня создалось впечатление, что его как бы утопили в процессе какой-то езды в чем-то и довольно быстро вынули. То есть получается, что он не пребывал под водой долгого периода времени. Но пока там, условно говоря, горячий мотоцикл утопили в речку, ну, гипотетически, там, с моста или как-нибудь еще, соответственно, он в воде остыл, он насосал воды. То есть его надо было сразу же раскрутить все пробки там, всевозможные, вынуть датчик коленвала там, чтобы все слилось, и там маниакально его промывать, прочищать, чтобы как бы все последствия влаги, соответственно, ушли. Вот. Ну, вот похоже, что этого сделано не было, и он стоял с водой вот с этой в силовом агрегате довольно продолжительное время, и эта вода сожрала как бы все критичные к поеданию элементы, то есть которые должны быть в хорошем состоянии.
1: Ну что, сделаем тогда вывод, что даже если такое, не дай бог, случилось, всегда есть возможность попробовать ситуацию.
0: Александр, давай сформулируем немножко иначе. Давай, значит, скажем, что если такое случилось, то идти в хозяйственный магазин за веревкой и мылом совершенно ни к чему. Нужно просто...
1: Смотря кому вешать собрался.
0: Да, как бы это, конечно, очень хороший вопрос. Вот. Но суть в том, что надо просто понять, что случилось, стрельнул неожиданный риск, фактор риска, да, который просто приведет к дополнительной, скажем так, трате денег, которые как бы могут при правильном использовании дать только положительные, как бы, положительный функционал применительно к этому мотоциклу.
1: Ну что, спасибо большое, Слава, за очередную интересную лекцию. Будем надеяться, что нас сия чаша минет. Спасибо тебе и до новых встреч.
0: Да, Александр, будем надеяться, что нас и как бы прочих хороших людей эта чаша обойдет стороной. И на этом позитивном настрое попрощаемся сегодня. До новых встреч.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1828 году родился Лев Николаевич Толстой. Жизнь его была в высшей степени бурной. Он мог сутками готовиться, сдавать экзамены, впадать в религиозный аскетизм, а то отдаваться кутежам, картам и поездкам к цыганам. При обороне Севастополя, где он командовал батареей на 4-м бастионе, Лев Толстой проявил редкую личную храбрость. А позже он стал проповедовать свою теорию непротивления злу насилием и нашел на этом поприще множество сторонников. Однако, рассказывают, был такой случай. Лев Толстой шел с собеседником по опушке леса и увлеченно говорил о том, что необходимо стоически воспринимать зло и боль, приносимые жизнью, и нельзя ни в коем случае поднимать руку не только на человека, но и вообще на любое живое существо. В этот момент комар приноровился попить кровушки великого гуманиста. Толстой ловко прихлопнул комара и продолжил свою проповедь. «Как же так?» – удивился собеседник. «Только что вы убили комара». «Ой, батенька», – ответствовал Толстой. «Нельзя понимать жизнь так скучно». И улыбнулся. «Ничего нельзя доводить до маразма». Говоря иными словами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Новая музыка на Моторадио.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
1: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет, Питер! Привет всем, кто слушает нас в пути, в гараже или дома, глядя на залитые дождем питерские улицы. На связи Моторадио, у микрофона Кирилл Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фурдувинт МС». И еженедельный подкаст «Попутный ветер морской столицы». Для нашего любимого города дождь – это не аномалия. Это, можно сказать, штатная погода, неотъемлемая часть нашей городской атмосферы. Любой питерский байкер, выезжая утром при ясном солнце, подсознательно готов к тому, что через пару часов небо затянет свинцовыми тучами и начнется плотный ливень. Пару недель назад мы говорили с вами в этой студии о том, как важно доверять своему механику и держать байк в идеальном техническом состоянии. И поверьте, в дождливую погоду эта тема раскрывается на все 100%. Сегодня я хочу поднять очень серьезный, жесткий и честный разговор без пафоса. Чистая физика, дорожная практика и безопасность. Тема сегодняшнего подкаста – риски езды на мотоцикле в дождь. Мы разберем, почему мокрый асфальт не прощает ошибок и с какими невидимыми врагами сталкивается мотоциклист, когда небо разверзается над его шлемом. Давайте начнем с самого коварного физического явления, с которым может столкнуться любой водитель. Но для мотоциклиста оно часто становится роковым – это аквапланирование. Что это такое, простыми словами? Это момент, когда шина нашего байка теряет прямой контакт с дорожным покрытием и начинает буквально плыть по тонкой водяной пленке. Вода просто не успевает отводиться через канавки протектора, и между резиной и асфальтом образуется так называемый водяной клин. В эту секунду твой тяжелый круизер или стремительный спортбайк превращается в неуправляемый снаряд, летящий как по льду. Физика процесса такова: как только началось аквапланирование, любое движение рулем, любая попытка резко затормозить или добавить газ мгновенно срывает мотоцикл в неконтролируемый занос. На двух колесах это означает только одно – жесткое падение. Запомните, глубина протектора и правильное давление в шинах в дождь – это ваши главные союзники. Но даже если не спасут, если вы летите по глубокой колее на высокой скорости, единственное противоядие – плавно, без рывков, сбрасывать скорость еще до того, как вы въехали в залитый водный участок. Второй враг, который подстерегает нас на мокрой дороге – это лужи, точнее то, что они в себе скрывают. Питерские дороги, а еще и региональные трассы, бывают обманчивы. Красивая зеркальная гладь лужи на асфальте может казаться безобидной водичкой глубиной в пару сантиметров, но на деле там под водой может прятаться огромная глубокая яма с острыми краями. Это ростовой окоп для стрельбы с лошади стоя, да? Открытый люк или забытый строителями кусок арматуры. Когда колесо автомобиля влетает в такую скрытую ловушку, водитель рискует пробить подвеску или погнуть диск. Когда туда на скорости влетает мотоцикл, удар огромной силы передается на руль, переднее колесо либо наглухо блокируется, либо уходит в сторону. Перелет через руль или хайсайд в таких условиях – классика жанра. В дождь любая лужа должна восприниматься вами как потенциальное минное поле. Оценивайте траекторию заранее и никогда не штурмуйте водные преграды наобум. Вот у меня в районе проходит не первый год стройка, и в ливни впору пользоваться лоцией, потому что строящуюся дорогу заливает, и где там опасность в воде, черт ее знает. Глубина места бывает сантиметров 20-30, идешь по этой грязной глади, по командирским ориентирам. На траверзе того дерева слева яма, на створе фонарного столба снятый асфальт. Следующий фактор – это колоссальное катастрофическое снижение вашей заметности на дороге. В сухую-то погоду мотоциклисты и так замечают с трудом. Мы все знаем эту вечную проблему. Я его не видел, я не посмотрел в зеркало. А теперь представьте, что происходит в сильный ливень. Окна автомобилей мгновенно запотевают, боковые зеркала покрываются каплями и грязью, дворники работают на пределе возможностей, размазывая водно-масляную взвесь по лобовому стеклу. Водители машины в

0: этот момент сосредоточен только на том, чтобы разглядеть габариты идущего впереди грузовика. Маленький силуэт мотоцикла, даже с включенной фарой, в пелене водяной пыли, которую поднимают колеса фур, становится абсолютно невидимым. Вы растворяетесь в сером шуме. В таких условиях вы должны ехать с четким пониманием. Вас никто не видит. Вообще никто. Забудьте про резкие перестроения, забудьте про игру в шашки. Включайте аварийку, если она есть, надевайте яркие дождевики со светоотражающими элементами. И держите такую дистанцию, которая позволит вам среагировать, или идущая впереди машина резко ударит по тормозам, чтобы вы могли уклониться. А теперь давайте перенесемся внутрь шлема, да? Ну, каждый едет, как говорится, в своем шлеме. Я там в брейнкэпе с очками, что в ливень вообще катастрофично заливает просто все. Ну, опасность номер 4 – это заливание и запотевание визора, например, да? Либо запотевание очков, они сразу изнутри начинают потеть. Когда дождь бьет в лицо, твое зрение сужается до минимума. Вода снаружи покрывает визор сплошной пленкой, искажая дорожные знаки и огни стоп-сигналов. Но это полбеды. Изнутри от твоего горячего дыхания визор начинает стремительно запотевать. Ты оказываешься в ловушке, закрываешь шлем полностью, ничего не видишь из-за тумана. Приоткрываешь стекло, чтобы пошел воздух, ледяные капли летят прямо в глаза и режут взгляд. Современные пинлоки, гидрофобные спреи, антидождь немного спасают ситуацию, но в сильный ливень они тоже сдаются. Потеря видимости на мотоцикле может привести просто элементарно к панике, а паника ведет к судорожным неправильным действиям. Если чувствуете, что слепнете, не пытаясь исправить это на ходу, протирая стекло грязной перчаткой, там плавный маневр к обочине, остановка, очистка стекла только так. Ну и наконец пятый, чисто человеческий фактор, о котором редко пишут в учебниках по вождению, это физическое состояние самого райдера. Скованность движений, когда ты промок до нитки. Каким бы крутым и дорогим ни был твой экип при затяжном питерском ливне или прохвате куда-нибудь, не знаю, там, вдалеке. А вода рано или поздно найдет дырочку, как говорится. Она потечет за шиворот, зальет перчатки, пропитает мотоботы. Температура тела начнет стремительно падать. Во сколько раз, как мы помним из физики, теплоотдача воды выше воздуха? Почти в 25 раз. Организм включает режим выживания. Твои мышцы каменеют, пальцы рук синеют и теряют чувствительность. Тебе начинает бить крупная дрожь. В таком состоянии ты больше не можешь ювелирно дозировать усилия на ручке газа или аккуратно плавно нажимать на рычаг переднего тормоза. Движения становятся деревянными, ломанными, заторможенными. Мозг, занятый обогревом тела, начинает соображать медленнее, реакция падает в разы. Скованный, замерзший мотоциклист на дороге – это прямая угроза самому себе. Не нужно играть в железных людей. Намокли, замерзли, ищите ближайшую заправку или кафе. Горячий чай, полчаса в тепле, сухие перчатки из кофра – это то, что вернет вам адекватность и спасет жизнь. Подводя итог, скажу так, езда в дождь – это не про скорость и не про демонстрацию крутизны. Это про выдержку, плавность и максимальную концентрацию. В дождь все твои действия на байке должны быть мягкими. Плавный газ, плавное торможение обоими тормозами, минимальные углы наклона в поворотах. Уважайте стихию, следите за техникой, берегите себя и помните, что дома нас всех очень ждут. С вами был Кирилл Джун, мотоклуб ВМФ специально для Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Пусть ваш путь всегда будет безопасным, а небо над головой ясным. Увидимся на дорогах. Попутного ветра, друзья!
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Поэтому... Потому что мы столкнулись с проблемой там на те же бенды, например, да, на многие новые модели Kyuji Motor, ну, просто не существует сейчас нормального чего-либо, либо в принципе действительно не существует. Вот, а запрос у нас от клиентов есть, потому что, ну, даже если цена мотоцикла в среднем там 600-800 тысяч, да, люди хотят его обезопасить с тем, чтобы, ну, комфортно, во-первых, это твоя безопасность, безопасность мотоцикла,
2: ну, психологически,
1: да.
2: Психологически тоже всегда.
1: Да-да-да, то есть если уронил, все таки это меньшая вероятность того, что ты сам именно мотоцикл испортишь, да, это для продажи, там, для трейдинга тоже очень сильно важно. Вот, поэтому люди прям, ну, 90%, мне кажется, ставят у нас все-таки. Бывают те, которые выйдут, и потом возвращаются, такие, нет, поставьте. Вот, но преимущественно все, кто сразу покупают, сразу просят их ставить. Вот, а единственный нюанс, что нужно сначала в ГИБДД поставить, а потом к нам приезжать будет.
2: Есть еще инстанция, вот. Центральный комитет Китайской коммунистической партии. То есть как они на это смотрят?
1: Они не против, все нормально, договорились.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это...
13: Дорога через... Да, прямо несуйся сбоку, если как-то...
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там... Вот, там дорога...
13: А дальше? Дальше...
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
16: «Apple Jam».
17: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Есть ли у вас какие-то работы, которые прям во всем городе оценены все круто, и к вам прямо едут даже с другого конца, чтобы сделать именно эту работу? Какую-нибудь там замена там чего-нибудь, и у вас лучше всех получается?
2: Слушай, я не подводил такую статистику, я не знаю, но детейлинг, да, у нас достаточно много народу его делает, оставляет мотоциклов, но что-то на втором месте, ТОхи и все делают.
1: Ну, вот именно,
2: тут нет какого-то такого
1: разбития. Нет, какая-нибудь, например, разбор вытаскивание коленного вала, балансировка его на каком-нибудь супервысокоточном военном станке у вас, потом сборка.
2: Я думал сначала сказать, может быть, шиномонтаж, потому что у нас есть станки, и в целом мы можем делать большие колеса или широкие колеса, что не все делают.
1: Ты вот об этом говоришь, почему? Почему не все делают? А в чем сложность?
2: Нет станков. Станки стоят денег. Для того, что ты купил себе станок, ты же должен его купить еще мотоадаптеры, потому что не все станки могут делать мотоколеса, и плюс к нему еще адаптеры нужны. А это стоит денег, прям нормальных стоит денег. Вот. Также ты, если хочешь делать там все поприкольно, то тебе нужны еще какие-то подъемники. К примеру, переднее колесо не на всех мотоциклах удобно снимать, допустим, через центральный подъемник. Где-то нужен подкатной подъемник, где-то там под маятник. То есть тоже дополнительное оборудование. А бывает на некоторых мотоциклах очень нестандартные оси. Допустим, какой-нибудь большой шестигранник у тебя его в наборе нету, и хотел покупать там ради одного колеса, но тоже математически невыгодно.
1: А у вас это все
2: да,
1: присутствует?
2: Наверное, все, не знаю. По крайней мере, на данный момент мы можем, наверное, практически все снять и сделать. По шинке, да, много обращений.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Music.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами.
5: Radio for bikers, from bikers.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1828 году родился Лев Николаевич Толстой. Жизнь его была в высшей степени бурной. Он мог сутками готовиться, сдавать экзамены, впадать в религиозный аскетизм, а то отдаваться кутежам, картам и поездкам к цыганам. При обороне Севастополя, где он командовал батареей на 4-м бастионе, Лев Толстой проявил редкую личную храбрость. А позже он стал проповедовать свою теорию непротивления злу насилием и нашел на этом поприще множество сторонников. Однако, рассказывают, был такой случай. Лев Толстой шел с собеседником по опушке леса и увлеченно говорил о том, что необходимо стоически воспринимать зло и боль, приносимые жизнью, и нельзя ни в коем случае поднимать руку не только на человека, но и вообще на любое живое существо. В этот момент комар приноровился попить кровушки великого гуманиста. Толстой ловко прихлопнул комара и продолжил свою проповедь. «Как же так?» – удивился собеседник. «Только что вы убили комара». «Ой, батенька», – ответствовал Толстой, – «нельзя понимать жизнь так скучно». И улыбнулся. «Ничего нельзя доводить до маразма». Говоря иными словами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения количества ДТП и профилактики административных правонарушений, совершаемых водителями транспортных средств, находящихся в краткосрочной аренде, с 7 по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Каршеринг». Данное мероприятие направлено на выявление нарушений и контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны пользователей каршеринговых автомобилей. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении любым транспортным средством необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и хэви-металла в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: сотрудников полиции, из отделов пропаганды дорожного движения самых разных регионов нашей страны. Сегодня мы об этом и поговорим. Я представлю наших гостей. В эфирной студии Денис Дворнов, командир роты ОСБ ДПС номер 2, мотобат знаменитый наш. Денис, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как ваши дела? Добрались все в порядке?
1: На позитиве, конечно.
0: В середине у нас, как всегда, самая красивая женщина среди вот двух остальных мужчин. Я прошу прощения, да. Юлия Никитина, инспектор по особым поручениям 9-го отдела управления госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Слышите нормально меня?
2: Да,
0: все хорошо?
2: Да.
0: И украшение сегодняшнего нашего эфира, по крайней мере, его начало, Женебек Нишанбаев, доцент кафедры специальной автомобильной техники Санкт-Петербургского университета МВД СССР. Здравствуйте, добрый день.
3: Добрый день. Я как не подумал, что буду украшать.
0: Слушайте, дайте уважаемому собранию справку. Вот этот прекрасный цветник, здесь подавляющая масса, это милые дамы, все в форме. Это в связи с чем? Вот что происходит в городе, что за собрание такое?
3: Ну, в нашем университете, в первом университете, Санкт-Петербургском университете МВД России, проходят периодические курсы повышения квалификации по безопасности дорожного движения для сотрудников отдела пропаганды на районном уровне территориальных органов.
0: А вы,
3: по всей России.
0: Вы видите, да, какой-то недостаток у них вот в чем-то в подготовке? Все время, каждый год их подтягиваете?
3: Дело не в недостатках, а дело в том, что в соответствии с президентской программой по повышению безопасности дорожного движения, это у нас необходимость и налицо улучшение в области дорожного движения, безопасности дорожного движения. Мы считаем, что эти курсы дают пользу.
0: А вот эти замечательные девушки, они вообще как прилежные ученицы? Ничего, что я принес?
3: Конечно, да? Конечно, это самые прилежные ученицы.
0: А у вас прямо оценки, все к доске? Или как?
3: Конечно, конечно, все как положено. Ставятся задачи, есть учебный материал, который они готовят. В конце они будут сдавать квалификационные экзамены и получат свидетельство об окончании этих курсов.
0: Слушайте, ну вот многие задумываются, а что тут, собственно, повышать? В общем-то, все понятно. Красный свет стой, зеленый иди. Какой-то революции такой в дорожном движении не происходит. Воздушного транспорта не появилось у нас, низколетящего.
3: Ну, в России все-таки она очень большая. Вот, допустим, у нас сейчас находится на данных курсах повышения квалификации Алтайский край, Якутская область. Там Республика Ингушетия, Курганская область, Республика Коми.
0: Но
3: в общем, Челябинская область, кого только нет. Соответственно, в каждом регионе есть своя специфика, но при этом законодательство всей России едино. И по применению некоторых аспектов законодательства, норм нашего права, необходимо доводить до всех, чтобы они имели представление и на местах как бы
0: прекратили уже бибикать друг друга, в конце концов,
3: чтобы была культура вождения, культура движения и положительное отношение к сотрудникам госавтоинспекции.
0: А бывает, что кто-то вот неудовлетворительный, и вы прямо говорите, вот я прямо сейчас вас вычеркиваю, товарищ лейтенант, и вот потому что вы ни черта не знаете.
3: Ну, в связи с тем, что со всех регионов хочется так думать, или я уверен практически в этом, что посылают лучших сюда. Такого еще не было.
0: Да, это я специально провоцирую.
3: Они все самые лучшие.
0: Юлия, добавьте нам что-нибудь по нашей теме сегодняшней.
2: Мы всегда рады новым гостям. В наших встречах мы обмениваемся опытом. Спрашиваем, как у них проходит мероприятие, какая-то организация дорожного движения. То есть чем-то делимся, и на самом деле это очень здорово, что есть такие курсы, потому что происходит новое знакомство, и, возможно, вот этот обмен, он помогает нам, и, наверное, в чем-то мы, ну, тоже считаем себя, ну, как сказать.
0: Давайте на примерах. Например, вот никогда, предположим, в Ингушетии никогда не было мотопарадов. Например, да? И вот они решили провести и столкнулись с тем, что они не знают, как перекрывать улицы, как там... Я к примеру сейчас говорю. И вот они собрались здесь и как раз выясняют у уважаемого Дениса, например, у вас, и вы делитесь в этом смысле опытом.
2: То есть, в этом смысле, да. И, конечно, помогаем в организации информационного сопровождения, да, чтобы все эти... как сказать, намеренные фестивали освещали в средствах массовой информации, чтобы люди знали о том, что такие фестивали стартуют, либо на постоянной основе проводятся. То есть мы готовы оказывать содействие, понимая о том, что у нас два больших региона, то есть у нас

0: своя, наверное, определенная специфика этих мероприятий, а в маленьких городах она немножко по-другому, и, ну, честно, нам есть чему учиться у них.
1: Денис, присоединяйтесь к нашей беседе. Вы у нас постоянный спикер, чему мы тоже рады. На ваш взгляд, правильно вот такие штуки проводить каждый год? Или один раз достаточно хорошо выучить, и, в принципе, ну, достаточно статичные правила, ничего особо не меняется, и что собираться-то?
2: Нет, Александр, конечно, это более чем правильно. Вы говорите, революции никакой не произошло, ничего себе. У нас прогресс каждый день. Смотрите, сколько электротранспорта появляется на дорогах общего пользования, да, у нас развитие транспортной дорожной сети, всю Россию дорогами застраивают, они приезжают с регионов сюда к нам, мы общаемся с ними, у нас большой город, это большая агломерация, в которой, ну, куча моментов и новых сложностей, нововведений, в которых у нас водители некоторые опытные еще до сих пор не разобрались.
1: Я уже жалею, что спросил, да.
2: Вы мне, вы просто говорите, нет никакой революции, революция идет, и она впереди, все на технологиях. Машины сами парковаться научились. 10 лет назад такого не было, вы же знаете. Только в разработках было. Вот. Поэтому, конечно, это правильно. И я скажу, что это не только одна служба, которая по обмену опытом занимается. Мы общаемся с мотоциклистами, инспекторами со всей России и точно так же меняемся опытом в плане административной практики, привлечения. Какие-то новые проблемы появляются в сфере того, что что-то где-то недоработки в законе, где-то люди хитрят. Ну, это нормальное явление, мы все общаемся, делимся опытом.
1: А в чем все-таки какие-то моменты проявляются такие вот, действительно, когда люди вопросы задают, они приехали из регионов и спрашивают вас, что вот, а как нам быть, вот такая вот ситуация? Можете какой-то пример привести?
3: Ну так, чтобы насколько-то не приходит ничего в память. Ну, у нас здесь специфика такая, что только в ГИБДД, в госавтоинспекции, есть такое понятие отделы по пропаганде. Нет, это не в уголовном розыске, не в участковых, не в следователях, нет, только у нас есть. То есть в это в основном вот милые прекрасные девушки, которые работают чаще всего с детьми, с подрастающим поколением, которым рассказывают о важности соблюдения правил дорожного движения. И в такие моменты поступают, как сказать, вопросы, как лучше, у кого как. И, то есть, рассматривая разные моменты в разных регионах, показывая, как у нас в Санкт-Петербурге, мы приходим к какому-то общему мнению, и они берут на вооружение эти моменты, скажем так, аспекты. Каким образом,
1: а бывает
3: лучше
1: наоборот? Что,
3: как... Бывает, очень часто бывает. Бывает, вот прошлый заезд у нас были, как бы, не помню, то ли с Кемеровской области, там у них очень там прям так развито это все, и мы у них переняли, скажем так, некоторые моменты проведения занятий по пропаганде в детских садах, школах. Юные инспекторы дорожного движения есть такие, как бы.
1: А можно видеть какую-то позитивную тенденцию в регионах, на ваш взгляд, что как-то этому все больше и больше внимания уделяется, и как-то там и с детишками поплотнее, и денег побольше на это дело? Или как?
3: Нет, конечно, все улучшается, все, как бы, статистика улучшается по пострадавшим, по вообще количеству дорожно-транспортных происшествий. Все идет к улучшению.
1: И слава богу, вы знаете, да. Но у нас, я понимаю, знаю, что Денис не очень еще хотел что-то здесь комментировать. Тем не менее, в целом можно говорить, что этот сезон, пока без конкретных цифр, но все-таки он какой-то, ну скажем, более напряженный, чем предыдущий. Идет какое-то некое возрастание. Или наоборот, народ становится более умный, как-то ездит поровнее и так далее. Вот что можно сказать по этому поводу?
2: Ну, если в целом брать по статистику по нашим двум субъектам, я вам скажу, что, ну, с каждым годом народ все дисциплинированнее и дисциплинированнее становится. И отделы пропаганды, они, ну, сейчас имеют такую нагрузку, вы даже не представляете. Там вот этот бедные девчонки в районах, они во всех лагерях, во всех школах со всеми вот несовершеннолетними, это наша, наверное, на сегодняшний день основная проблема, с которой мы почти поборолись. Они работают, и вы сами понимаете, что внести в подростковом возрасте что-то в голову ребенку, который сам себе на уме, это самое сложное. И тут девочек больше надо, наверное, им руки жать за то, что они больше психологи и умеют это правильно им донести.
1: Ну, а если не понимаю, то вы уже силовую какую-то часть составляющую к нарушителям предъявляете?
2: Ни в коем случае. Вы что? У нас же своя пропаганда.
1: Ну, психологическая какая-нибудь, что я тебя собака.
2: Конечно, у нас есть неотвратимость наказания, понятие такое, и они об этом знают.
1: Ну, с вами невозможно разговаривать.
2: Они прекрасно знают, что один ролик, выложенный в интернете, это через два дня ты сидишь и слезы рядом с патрульным мотоциклом наливаешь. Мы это уже проходили и не единожды.
1: Ой, я предлагаю, что давайте мы коротенькую музыкальную паузу возьмем, вернемся в студию буквально скоро и продолжим нашу увлекательную беседу. Я напомню, что в гостях у нас инспектора пропаганды, ну, очень, если так широко брать, от нашей замечательной любимой полиции.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Мы продолжаем эфир с участием нашей замечательной полиции. У нас произошла смена составов, и к нам присоединяется, помимо Дениса Дворнова, Ксения Базыкина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения из Кузбасса. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как ваши дела?
1: Отлично.
0: А вы слушайте, у вас же лучше погода, чем у нас здесь в Питере.
1: 100%, да? 30 градусов сейчас.
0: Ну, хотя бы из уважения сказали бы, что такая же.
1: Нет, к сожалению.
0: Слушайте, а вы приезжаете в большой город Петербург, и прямо в глаза бросается прямо ужасное движение, прямо все...
1: Нет.
0: Или наоборот, прямо думаешь, господи, здесь бы работать, а?
1: Я, конечно, с Кузбасса, но наш город находится на пересечении трех областей. Это Новосибирская область, Томская и Кемеровская. Я в городе, в Кемеровской области. Город Юрга такой.
0: Так.
1: И поэтому для меня большое движение — это, ну, норма.
0: То есть у вас даже есть светофоры, наверное?
1: Конечно.
0: Ну, это сразу облегчает, наверное, ситуацию, да?
1: У нас все. Ну, как бы город сам по себе-то небольшой, но то, что у нас можно доехать до Томска за час, там до Новосибирска за полтора часа, до Кемерово тоже примерно час где-то езды. Поэтому большое движение, трассы и в города очень часто выходные там выезжать... Нормально.
0: А вы приезжаете на такие мероприятия уже, наверное, не первый раз обучаетесь? Или первый?
1: Первый раз.
0: Что-то такое сразу вас поразило? Потому что уважаемый подполковник, доцент тут вышел, сказал, и вы думаете, ничего себе у них в Петербурге, даже не знаешь, как это выучить-то такое.
1: Нет, меня не то, чтобы что-то там прям поразило, конечно. Ну, я была удивлена, что это город с очень невысокими домами. И движение здесь абсолютно простое. То есть все очень просто. Здесь как-то все просто. Очень много пешеходных переходов, что облегчает жизнь пешеходам. Действительно. Ну, наверное, усложняет водителям, но водители подождут.
0: А вы раздражающая персона для руководства вашего города? То есть вы приходите к нему и говорите, я была в Петербурге, там есть пешеходные... А у нас тут не...
1: Никак
0: давайте
1: нет, у нас
0: делать,
1: просто нет? Тоже все хорошо с пешеходными переходами.
0: Но, тем не менее, после таких посещений, где-то после узнавания всякого разного нового, вы как-то вносите какие-то там, ну, пожелания, изменения?
1: Да, конечно.
0: С мэром там разговариваете?
1: Я сразу позвонила своему начальнику буквально. После первых двух занятий. И много интересного рассказала. Мне сказали, да, мы сделаем 100%.
0: А как у вас с аварийностью? Как у вас попроще все-таки в городах, ну, которые поменьше Петербурга?
1: Вы знаете, я пообщалась с местными жителями, и у некоторых аварийность здесь, ну, как отдел, не отделы, как территории, да, отдельные, меньше аварийность, чем у нас в городе. Хотя население больше.
0: А связано с тем, что вы плохо работаете?
1: Никак
0: нет. Плохо пропагандируете?
1: Ну, иногда на себя грешишь, думаешь, господи, ну это, наверное, я что-то недоработала. Но на самом деле, я думаю, что другая ситуация в этом всем. Проблема другая.
0: А на ваш взгляд, наружная реклама, она действенная? Если
1: 100%.
0: Нарисовать огромного какого-нибудь там мужика страшного и сказать, вот будете с ним дело иметь, если будете нарушать.
1: Наружная реклама у нас везде есть, и это тоже, она бросается в глаза, хотя некоторые говорят, что да, вообще на нее внимания не обращаешь, обращаешь. Если она такого жесткого плана, ну там, например, ребенка посадить в кресло, там, не пристегнутый, как пристегнутый, результаты ДТП, что будет, если, то, конечно, есть определенные.
0: Слушайте, а в чем причина, как вы думаете, вообще нарушений? В том, что все-таки плохо учат и получают права, кто не попадя?
1: Нет.
0: Так, если...
1: Но если так рассуждать, то я думаю, все-таки, если вот у нас же проблема сейчас больше всего с детьми, как сказал инспектор, да, поэтому я считаю, что проблема в родителях у нас. Угу. Родителям надо по шее надавать.
0: Денис, ты присоединяетесь к этой, я по поводу силовой поддержки со стороны Мотобата?
2: Пять раз я вам уже, в пять эфиров мы с вами об этом здесь говорили, по-моему.
0: А вы соблюдаете законность?
2: Конечно, конечно.
1: У нас, к сожалению, нету вот Мотобата, как в больших городах, во многих. И у нас дети всегда спрашивают, там, останавливаешь их, там, они всегда... А мотоциклы к нам приедут, полицейские? Я говорю, конечно, так, все, пацаны, все, расходимся. Поэтому, ну, такие ситуации есть. Ну, боятся, но у нас, к сожалению.
0: Давайте к гости из Бурятии далекой обратимся. Тамир Занхоев у нас в гостях, старший инспектор отдела пропаганды всей Бурятии, наверное. Добрый день, здравствуйте.
3: Города Улан-Удэ.
0: Города Улан-Удэ, да. А у вас там как дела обстоят? С пропагандой вообще... Может быть, у вас же там местные обычаи, там старейшины собрались, забили нарушителя, весь город увидел, и больше вообще никто не нарушает. Знаете, если как руку бы, отрубают, когда воруют.
3: Если бы все было так, как вы говорите, то гораздо бы проще было у нас дела с аварийностью, да, и не было бы количества ДТП, которые сейчас есть, к сожалению. Вы спросили про...
0: Ну, вообще, как обстановка в этом далеком городе, замечательном Улан-Удэ, и как вы там справляетесь с пропагандой, ну, если можно так выразиться?
3: Обстановка в городе прекрасная, у нас солнечная республика, если сравнивать с Санкт-Петербургом, да, то, конечно, здесь солнечные лучи света поймать очень нелегко, у нас практически каждый день, и это не может не радовать каждого жителя, когда... Солнце светит каждый день.
0: Слушайте, а есть какая-то специфика все-таки Бурятия, ну, далекий регион, своеобразный, там, со своими традициями и так далее? Может так быть, что действительно выходит какой-нибудь старейшина к телевизору и говорит: «Я накладываю табу на проезд на красный свет», ну, например. И вы думаете: «Господи, половину работы моей сделал, как хорошо».
3: Ну, нет.
0: Такого. Я, извините, так говорю, может, иногда нелепость, но хочется, мы же все на одной стороне, хочется как-то, чтобы народ поменьше бился, чтобы с этим делом было получше, правильно ведь? Какая-то, ну ладно, бог с ним, давайте по-другому, у вас же есть мотобат, наверное, тоже,
3: нет? Нет, у нас нет.
0: А будете перенимать? Посмотрите у нас, вон Денис, он половину работы в городе делает, потому что на мотоцикле везде успевает.
1: Если бы это было так просто... Да. Мы бы с удовольствием тоже бы заимели такие.
3: У нас одно время был мотовзвод, но он был ликвидирован. То есть он недолго просуществовал, и пока к этому возвращаться, это явно не решать.
0: У нас проблема в Петербурге, большая проблема и в области с молодежью, которая на питбайках катается. Это вообще глобальная проблема? Ну, я имею в виду
1: Россию.
0: Да,
1: это очень большая проблема.
0: А вы как справляетесь в Кузбассе?
1: Ой, мы вообще справляемся очень хорошо. У нас очень хорошие показатели. Но у нас есть одна проблема. Сегодня мы его задержали, лишили транспортного средства. На следующий день пришла мама и забрала транспортное средство, и он снова на дорогах общего пользования.
0: Так надо же снимать карбюратор, оставлять. Ну что-то там, я не знаю,
2: Александр, они для этого сюда и приехали. Сейчас мы передадим им опыт, как это надо делать.
1: Мы вот не знаем, как.
0: Понятно, ладно, хорошо. Идем дальше тогда. Вот все-таки общая тенденция, как Денис говорит, ну, по крайней мере, в нашем городе, все-таки как-то народ становится более сознательным, что ли. Можно говорить, что это и у вас, это к вам тоже относится, что как-то все-таки идет на убыль? Может быть, потому что очень много автомобилей стало, просто негде разогнаться. Может быть, это тоже способствует, скажем, более легким формам каких-то там столкновений автомобилей, там, к примеру. Вот как дела обстоят?
1: Да, в целом нормально обстоят дела, особенно когда, если ты двигаешься в свой отпуск на своем личном транспорте и видишь, как мамочка, папочка с детьми двигаются на велосипедах, спешиваются, переходят проезжую
0: душа
1: часть,
0: радуется.
1: И это вообще счастье.
0: Согласен,
1: думаешь, ну хоть до одной семьи я таки достучалась там. Ну, на самом деле, очень редко, когда попадаются такие моменты мне на глаза, что там раз переехал проезжую часть кто-то. Ну, как правило, даже на гражданском автомобиле это уже, наверное, профессиональное или, возможно, не знаю даже как, я могу вылететь из автомобиля и тумаков надавать. Ну, в смысле, так, словесно, ай-яй-яй, ты что делаешь? И, да, глаза, извините, пожалуйста. Причем я не представляюсь, что так нельзя делать. Нельзя переезжать проезжую частью. Тем более на красный, например, сигнал светофор.
0: Ну да. Тем не менее, если посмотреть на правила дорожного движения, это довольно-таки такой конечный документ, и изменения туда вносятся, ну, очень редко, и это целая большая проблема через Думу там, и прочее, прочее, угу. прочее. Можно говорить, что доработка все-таки нужна, что как-то меняется вот этот вот консервативный документ,
1: если
0: и много
1: скажу,
0: чего добавить бы
1: точно.
0: Туда? Нет, ну мы же просто разговариваем без протокола, хотя под запись.
1: Нет, конечно, одно бы я точно изменение бы внесла. Если бы вот прям спросили бы меня, так, Базыкина, хотела бы ты внести, 100% внесла бы.
0: Высшую меру, что ли?
1: Нет, нет, я вообще ни в коем разе. Я бы просто бы забирала мототранспорт навсегда.
0: Слушайте,
2: я же сказал, мы сейчас поделимся с вами опытом.
0: Ой, есть проблема с какими-то сезонными делами? Там, например, все уехали в отпуск, и вы вообще прямо отдыхаете, пропаганда не нужна, потому что некому пропагандировать, никого в городе нет. И наоборот, все приехали на начало учебного года, и прям беда. Или как?
1: Я думаю, в Санкт-Петербурге есть такая ситуация, когда много приезжих, и тогда тут такая ситуация, конечно, есть, наверное. У нас нет. В таком городе, в нашем городе она всегда нужна. Пропаганда 24/7 желательно. Поэтому, ну, грубо говоря, у нас работа у пропагандистов, она без выходных, каждый день.
0: Тамир, а у вас есть какое-то средство массовой информации, какое-то или какая-то программа, может быть, на телевидении? Первый канал Улан-Удэ. Там каждый день, например, в 12 часов вы выходите в эфир и говорите: опять видим нарушения. Вот хватит уже там, люди, внимание.
3: Ну, как вы говорите, да, старейшина выходит, объявляет всем, да, и от этого мы все и пляшем, да. Нет, такого у нас нет. У нас есть свои, конечно, средства массовой информации. И в том числе приехали мы сюда для того, чтобы повышать свою квалификацию и стать грамотными специалистами в этом деле. А как мы знаем, грамотные, хорошие знания, которые мы можем здесь получить, они полностью влияют на снижение аварийности в нашем регионе. Снижение аварийности, это значит, говорит о том, что у нас есть вероятность спасти чьи-то жизни. Вот. Именно поэтому мы сюда и приехали.
0: А какие способы разумные, на ваш взгляд, если выбирать, например, выбирать просто вот пропаганда там правильного образа жизни, это одно, а если показывать результаты неправильного чего-то, там прямо вот ужасные такие фотографии какие-нибудь, то это больше действует. Как вы думаете, что действеннее?
3: Ну, на самом деле, пока горе не придет там в твою семью, да, человек может и этого всего не осознавать и думать, что это все пройдет мимо него, и его это не коснется, да. Как только он с этим столкнется, только тогда у него, это, наверное, самое лучшее, так сказать, ну, не профилактика, а самая действенная мера, да, чтобы человек как-то задумался об этом, да. Но мы работаем исключительно, ну, по тем условиям, которые у нас есть, и поэтому вот так.
0: Как у вас с мотодвижением?
3: С мотодвижением, ну, у нас тоже, да, как говорили ранее, что у нас прогрессирует все движение, очень много, помимо средств индивидуальной мобильности, и велосипеды с двигателями, и самокаты, каких только сейчас нет. И,
0: а именно байкеры, вот это вот, вот так
3: и
0: хулиганские.
3: Да, и велопробеги у нас проходят, да, каждое начало сезона, начало, закрытие сезона, все это присутствует. И большое количество мотолюбители у нас в городе, в республике тоже есть.
0: Вы не увлекаетесь?
3: Нет.
0: Бог миловал, да?
3: Да.
0: Ой, давайте, ладно, давайте еще музыкальную паузу возьмем, поменяем состав. Большое спасибо Ксении Базыкиной, Тамиру Занхоеву. У нас остается постоянная величина в лице нашего замечательного инспектора мотобата, прекрасного Дениса Дворнова. Да.

0: Продолжаем эфир. И у нас в эфирной студии сохраняется присутствие Дениса Дворнова как главного по мото полицейскому, мото контактному отделу нашему маленькому моторадио и наша петербургская полиция. Также появляется у нас Софья Кемерова. Это у нас... Господи, это какой же у нас край получается?
1: Кемеровская область, Кузбасс, здравствуйте.
0: Это у вас прям фамилия совпала?
1: Да.
0: Ничего себе, да. И Светлана Данилкина, это Алтайский край, далекий тоже. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: А вы уже в Петербурге бывали до этого?
2: Нет,
0: да?
2: Первый раз?
0: Первый раз. Как вам город?
2: Отличный, восхитительный город.
0: А дорожное движение ужасное или наоборот?
2: Насыщенное, но есть... Прям уважение к пешеходам. Я сразу обратила внимание, только ты одной ногой ступаешь.
0: Это потому что они, вот наши полиция, очень свирепствуют, да, и прямо камеры снимают. Или у нас нет, камеры, по-моему, это не фиксируют.
3: Что, пешеход?
0: Когда шагнул, да, пешеход. Или фиксируют камеры?
3: Фиксируют.
0: Ведь видите, вот в чем дело, да, видимо.
2: Отлично.
0: Софья, а скажите, что такого... Вот можно что-то обозначить, какие-то мероприятия, которые проводят во всех городах России, вы об этом знаете? Что-нибудь с началом учебного года или там...
1: Ну, перед началом учебного года, да, у нас проходит «Внимание, дети», «Внимание, каникулы» по всей... Всегда проходит, ну, перед каждыми каникулами, то есть... Но у нас в регионе проходит еще «Дети рулят», то есть у нас начинается это с апреля где-то, и заканчивается в октябре. То есть вот это именно по мототехнике, когда несовершеннолетние садятся.
0: Слушайте, ну Кемеровский край, это же огромная территория. У вас много народу работает в отделе?
1: У нас нет. Ну, то есть я из маленького города Мыски.
0: Ага.
1: У нас, в принципе, в ГАИ 24 человека работает.
0: То есть есть какое-то количество школ, которые нужно посетить. И вы прямо строите график, что такого-то числа туда поедут, такого-то вот туда. Вот,
1: да,
0: вот
1: но у нас в городе всего 9 школ. И 11 садиков. Поэтому, да, мы выстраиваем, расписание составляем и как бы посещаем все школы.
0: Слушайте, а детишки старые везде одинаковые разгильдяи, да, наверное, вот по всей стране? Или есть где-то регионы, где более дисциплинированные, или такого нет?
1: Ну, есть, в принципе, в разные классы заходишь, конечно, разные есть. Но бывает такое, что если им просто лекцию прочитать, как бы они сидят там, почти засыпают и ничего не запоминают. А вот мы иногда приходим, ну, как бы общее у нас бывает со скорой помощью, и вот тогда мы в техникум в основном приходим, показываем такие кадры с дорожно-транспортных происшествий, что будет, если нарушать, если в алкогольном опьянении садиться. И там они уже начинают задумываться.
0: А нужно вот это все преподавать совсем вот с маленьких, там, с 7 лет? Или бессмысленно пока? И нужно начинать это дело там пропагандировать лет с 10, с 12? Вот как думаете?
1: Ну, в садиках все равно же есть какие-то программы для садиков, для
0: школы. Ну, только красно-зеленая, вот это вот, наверное, элементарная.
1: Да, потому что даже в садик, когда приходишь, там у 5-летнего, 6-летнего ребенка спрашиваешь, как ты переходишь в проезжую часть? И он говорит, вот я иногда маму торможу, нет, мы тут не побежим через дорогу.
0: Да, к сожалению, да, поколение такое странное сейчас воспитывает детей. Светлана, а у вас как дела в Алтайском крае?
2: Ну, я сама работаю в небольшом населенном пункте, село Алтайское, Алтайский район. Относительно края он совсем небольшой. Постоянное движение у нас, постоянно мы работаем с детьми, беспрерывно по школам, мероприятия всякие проводим. Да, как уже мои коллеги говорят, просто прийти побеседовать, это очень скучно для детей. Поэтому проводим всякие мероприятия именно в игровой форме. И в детских садах, чтобы дети с самого малого возраста понимали, что если сел в транспортное средство, ремень безопасности не для нас, не для сотрудников, а именно для собственной безопасности, чтобы они пристегивали. Поэтому, я думаю, надо с самых юных лет начинать правила дорожного движения им рассказывать.
0: Есть у вас проблема с питбайками, с маленькими мотоциклами?
2: Это очень актуальная проблема у нас. Боремся. Мотобата, к сожалению, у нас тоже нет. Очень бы хотелось, да, очень. Потому что у нас тоже так же дети спрашивают, там, а к нам, однако, мотобатом заезжают, да. Да, да, заедет обязательно с соседнего города, там мы говорим, что с соседнего региона приедет, поэтому бойтесь.
0: Ну, смотрите, «Зенит» покупает легионеров из далекой там Гвинеи какой-нибудь. Неужели вы не можете собрать всем Кемеровским краем и Алтайским
3: и выкупить «Денис»?
1: Ну, вообще у нас в области как бы есть в больших городах. У нас в области есть Кемерово, Новокузнецк, которые большие города, да, там есть мотобат у нас. А в маленьких еще не дошло.
0: А сами вы не мотоциклистки?
2: Нет, нет.
3: Ну, слушайте, наверное, работаешь же по всему региону, нет?
2: Ну, нет. По своим только регионам мы решали этот вопрос. Очень бы хотелось, чтобы по обмену опытом, у нас бывает такое, что мы едем в соседний населенный пункт, да, допустим, в соседний район, а с соседнего района ребята приезжают к нам. Вот мы просили, пожалуйста, давайте. Но 350 километров не поедет к нам мотобат на такое расстояние на выходные детишек попугать. Ну и безопасность поддержать. Поэтому...
0: У нас очень красивые мотобаты. У нас прямо вот они проезжают мимо, когда они не видят, мы их фотографируем из автомобиля. И потом прямо гордимся картинкой самой. У нас мотобат, мы, значит, гордимся. Гордимся вами, Денис.
3: Спасибо, спасибо. Да. Мы все для этого делаем.
0: Слушайте, а все-таки работа инспектора по пропаганде, она такая, скорее, такая, ну, нелегкая, можно так сказать? Что, или это такое место какое-то блатное и лучше, чем быть регулировщиком?
1: Ну нет, ну вся работа каждая, как бы, сложная в своей степени. Тут больше хочешь, наверное, для себя, от тебя, то, что дети запомнили, именно правила дорожного движения, чтобы ты когда, вот когда этого тоже говорили, ты идешь по улице и видишь, когда соблюдают все-таки дети правила дорожного движения, и становится приятно, что ты донес до них что-то. Но в этом году у нас вот, если мотобайки эти называть, стало меньше, потому что родители стали задумываться. То есть, если у нас, по крайней мере, в городе, если попадает в дорожно-транспортное происшествие мотобайк, то на родителей у нас уже уголовная статья.
0: Так это, по-моему, поэтому... везде? Так?
3: Ну, это общая практика, да, сейчас. Они 151-е. Ну, там очень сложный, тяжелый состав. Ну, родители, да, привлекают за это дело. Ну, мы тоже это здесь не единожды обсуждали. Я говорю, вы можете быть бесконечно правы, но здоровье ребенка все равно важнее. Понимаете? Вот.
0: Слушайте, а то, что вот в подавляющей массе сегодняшние гости, и вы в том числе, это все симпатичные женщины молодые, это такой прием, потому что когда женщина занимается пропагандой дорожного движения, правильного движения, то это как-то, ну, лучше доходит для детей, как-то, может быть, дети меньше боятся, что приходит женщина, даже в форме, но это все-таки женщина, да, это, ну, не мужчина.
1: Ну, это от разного возраста тоже зависит, то есть у нас же инспектора ДПС тоже ходят на беседы. Иногда, если приходить там к мальчикам 9-11 классов, то они больше их послушают, чем женщины.
2: Воспринимают по-другому, да. Мужчин, да. Когда я ходишь с коллегами, с инспекторами ДПС, как-то вот мальчишки действительно, или колледж, ну, такая подростковая группа, и про мотоциклы, они прислушиваются серьезнее. Ну, хотя мы просто делаем свою работу, и даже, говорю, если 1-2 человека из класса запомнили где-то там, и потом говорят, ой, к нам приходила там тетенька в погонах и рассказала, что надо переходить именно в том месте, я говорю, значит, мы уже работаем не зря.
0: Слушайте, а у вас бывают тяжелые такие зимы, прямо со льдом, со всеми делами, вот этими, шипованная резина, специфика своя, да?
1: Да.
0: И тоже пропаганда, она пропагандирует там переход на зимний период, на там резину, там водитель,
2: да.
0: Там не будь,
2: да,
0: дураком,
2: да,
0: там,
2: да,
0: один,
2: да.
0: Да?
2: Да, обязательно размещаем везде информацию по максимуму в СМИ, чтобы своевременно сменили резину там на зимнюю. У нас очень горный регион, поэтому погода меняется. Сегодня, вот теперь завтра заморозки, лед, гололед, поэтому предупреждаем постоянно в связи с погодными условиями, с изменениями, прям частые статьи у нас.
0: Есть какой-нибудь СМИ или какая-то программа в ваших регионах, прямо где вот вы можете как-то высказать что-то, какое-то осветить событие?
1: Ну, у нас вроде хоть и маленький город, но у нас есть и телевидение, и радио, и газеты, ну, то есть мы на постоянной основе...
0: Понятно, что оно есть, я имею в виду, что какой-то канал свой прямо, ну, не то, что весь телеканал, но какая-то программа, где вас можно увидеть.
1: Например. А, ну, программы, к сожалению, нет, просто мы выступаем на телевидении на постоянной основе, и все.
0: Ну, у нас вот наша полиция, вот не даст Денис соврать, у нас замечательный телеграм-канал, замечательная страница большая такая, очень бурно живущая в социальной сети ВКонтакте. ВКонтакте. А у вас как?
1: Ну, у нас социальные сети есть, ВКонтакте, в Одноклассниках, то есть именно госавтоинспекция нашего города. Это есть, да, мы там выкладываем и статьи, и выступления все.
0: Слушайте, да. А как-то пропагандируется набор кадров, что ли? Вот там, идите к нам, давайте вместе с нами делать доброе дело.
1: Да. и на обучение в университеты МВД России, и чтобы к нам приходили на работу.
0: А вы сейчас вот в этот приезд в Петербург прямо лекции слушаете, да? У вас прямо там целое такое, получается, как-то правильно сказать-то, собрание такое для обмена опытом, да?
1: Ну, у нас и лекции, и выездные мероприятия, mm-hmm. чтобы мы обменивались опытом именно с сотрудниками пропаганды Санкт-Петербурга разных mm-hmm. районов. Вот, между собой мы общаемся. Тоже по России много чего узнаем, как в каком городе, в какой области, крае, что это, как делается. Это очень даже интересно.
0: Ну, да, вне всякого сомнения. Я еще хотел, Денис, буквально пару слов, чтобы мы успели сказать, вы успели сказать по поводу закрытия мотосезона, который у нас планируется через пару недель. И тоже, как вы к этому готовитесь?
3: Ну, мы всегда к этому готовы, вы же знаете. Главное, чтобы не было дождя со снегом, все.
0: Ну, но вряд ли.
3: Просто стоять дискомфортно будет.
0: Ну, да.
3: А все остальное, что? Все предупреждены, все в курсе, все сообщества уже всем довели, не дай бог, никто ничего, все трезвые, все с правами, с водительскими удостоверениями, все со страховыми полюсами, все с номерами, все как положено. А остальных будем мы ловить, все.
0: Ну да. А у вас как с алкоголем, с пьяными водителями ситуация? Все-таки выпивают иногда нехорошие люди?
1: Ну, иногда,
2: не без
1: да,
2: этого.
1: Бывает.
2: Не без этого.
0: Но прямо нельзя сказать, что это прямо повальный бич. Прямо вообще все утром выехали и все не трезвые. Такого не бывает.
1: Такого нет, не бывает. У нас хорошо, что у нас как бы снижение идет, поэтому.
2: Это и радует, что такого нет повального, что каждое утро там все в пьяном состоянии.
0: Вот мы здесь на моторадио не выпиваем и не курим никто. И вот в этом смысле мы тоже часть пропаганды, как бы, да, что вот мне все-таки кажется, что ну, правильно не выпивать и не курить. Ну, мое личное мнение. И всегда поражает. И вот Денис не даст соврать, что тем не менее статистика почему-то выявляет этих людей. То есть тут непонятно, что движет. Мне кажется, что пропаганда, по-моему, еще с Иосифа Виссарионовича всем внушила, что выпивать за рулем, ну, вообще, ну, никак нельзя. Мне кажется, ну, все это знают. И тем не менее, откуда-то появляется. Вот как может здесь пропаганда попробовать это дело исправить?
1: Ну вот мы показываем, то есть у нас есть профилактические мероприятия, это ШОК называется, то есть мы останавливаем водителей и показываем именно им дорожно-транспортные происшествия по нашей области, именно без каких-то квадратиков там, как можно найти в интернете, то есть вот прям погибших. Во всей красе.
2: Факты, так, именно
1: факты ДТП именно вот со всей красотой, которая там была.
0: И а то бывает, есть, что вы видите прямо, что у человека аж глаза вылезают там из орбит, он когда такое видит?
1: Ну, да, ну, реакция, да, у них очень это все влияет на них очень сильно. Они даже, которые останавливаешь, они говорят, да, я 40 лет там за рулем, многое насмотрелся, но когда смотрят эти видео, у них все переворачивается. Они говорят, да, это хорошая терапия именно.
0: Слушайте, ну и напоследок, вот когда будет беспилотное вот это вот все движение, столько разработок, ну, знаете, наверное, да, во всем мире, и получается, что, наверное, тогда будет не нужна ни, извините, Денис, ни ДПС, ни, ну, ничего не будет не нужно, потому что все это будет управляться искусственным интеллектом, и полиция будет нужна только такая, вот именно конкретных преступников ловить.
3: Мы переквалифицируемся, вы переживайте.
0: Вы с ужасом ждете, не дай бог, да.
3: Они приедут к нам, пойдут в институт, в наш университет МВД и переквалифицируются. И будем мы ловить киберпреступников, значит.
0: Слушайте, а если из другой области немножко, вот Алтайский край и Кемеровская область, интересные они для путешествия? Вот сейчас нас слушают мотоциклисты, которые думают, может быть, съездить на Алтай? Что-то много конечно. Про него говорят. Или
2: конечно, конечно, очень у нас вообще...
0: Похвастайтесь.
2: Очень красивые Алтайский край, и рядом наши соседи, Республика Алтай, и мы сами ездим путешествовать. Случай был у нас там мужчина, он с Казахстана на мотоцикле до нас, это не близкое расстояние. Ну, то есть, как бы, очень красивые места, и у нас очень красивая природа.
0: А у вас?
1: Ну, у нас также, у нас есть туристический комплекс Шерегеш в нашей области, в который все ездят, на горнолыжный центр, то есть... Можно приезжать. Приезжайте кататься на лыжах. Скоро уже будет открытие сезона.
0: А, то у нас закрытие.
1: Горнолыжного именно.
0: Понятно. Давайте будем, наверное, на этом потихонечку и завершать. В общем, мне кажется, сказано много сегодня. И пожелаем всем нашим слушателям правильного дорожного движения, соблюдения правил и так далее. Денис, и, как всегда, традиционно вам слово в завершение. Ну, угрожающего.
3: Ждем закрытия сезона. Себя бережем и помним о неотвратимости наказания за допущенные вами нарушения.
0: Да, спасибо вам большое, уважаемые гости. Относится это ко всем присутствующим. Здесь много народу сегодня. Надеюсь, что не очень сумбурно получилось. И будем надеяться, что для кого-то это будет тоже очередным напоминанием о том, что надо правильно себя вести. Не выпендриваться, не ездить пьяным, не курить, не смотреть в смартфон, когда ты переходишь через дорогу, в конце концов. Крик души, извините, да. Спасибо вам большое. Удачи нам всем. И удачи в вашей тяжелой работе вам. Спасибо.
2: Спасибо большое.
4: Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вы везли туда людей обратно. А может быть, еще и в другие дни? То есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу. Я правильно понимаю?
2: Ну, у нас получилось следующее. Мы завозили, с точки зрения самой организации «Балтик Ралли», мы завозили часть кастом-зоны и ее же вывозили. С точки зрения перевозки людей, которые не относятся к организаторам, да, ну, просто там катаются. В этом году как-то все кардинально отличается от прошлого. В прошлом году мы все 4 дня, мы прямо плотно ездили, завозили людей на мотоциклах целых. Ну, просто кто-то ехал издалека, да, и хотел вот проехать в колонне, но там в силу каких-то обстоятельств не мог доехать сам, да, или не хотел доехать до Выборга. Вот мы завозили их туда, после мероприятия увозили, кто-то ломался по дороге, то есть всякие такие были события. Кто-то, как это бывает, уже был не в состоянии уехать из Выборга, мотоцикл надо было
1: такое
2: увозить.
1: Тоже бывает.
2: И мы вот эти прямо дни, мы очень плотно, каждый день по несколько рейсов в Выборг ездили. В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зон.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Best.

0: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Yeah.

0: Еще раз всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Естественно, мода радио». И это очень правильно. В эфирной студии появляются гости сегодняшнего чудесного теплого вечера петербургского. А именно, вице-президент МС-клуба «Кочевники Азии» Евгений Переслегин. Евгений, здравствуйте, добрый человек, добрый день.
1: Добрый вечер.
0: Как ваши дела?
1: Да, все прекрасно, да, спасибо.
0: Это чудесно. И он пришел не один, что и правильно. Всегда нужно приходить с девушкой. Елизавета Кобзарь, мотопутешественница, автопутешественница, отважная женщина с красивой татуировкой на руке. Здравствуйте, добрый день.
2: Александр, здравствуйте.
0: Как ваши дела?
2: Волшебно.
0: А почему вы улыбаетесь? Что, я чего-то не знаю?
1: Жизнь прекрасна. Почему бы и нет?
0: Ну заголовок нашего сегодняшнего эфира простой, незамысловатый. Есть ли байкеры с другой стороны Уральских гор? Как раз из тех мест, откуда, Евгений, вы, да? Однозначно есть ответ для начала?
1: Да, конечно.
0: Нету.
1: Да? Нету. Приглашаю вас посетить наш регион и полюбоваться нашими красивыми видами, а также приехать в качестве гостя в МС-клуб «Кочевники Азии» Бурат Абакан.
0: Обалдеть.
1: Официально.
0: Слушайте, а вы вот, собственно, были никому неизвестным абсолютно каким-то непонятным человеком, и вдруг судьба сводит вас с замечательной Елизаветой, и через нее вы попадаете в столичный Петербург и прямо сюда, на лучшую радиостанцию страны.
1: Да, к вам в студию.
0: Прямо везение, да?
1: Да.
0: Расскажите, как это было, как вы познакомились?
1: Ну, мы отмечали 17-летие в городе Кызыле.
0: То есть это вы выпили
1: мотоклубу.
0: Выпили водки, и тут подходит красивая женщина и говорит: разрешите.
1: Выпили слабоалкогольные напитки. Да. Вот, и поэтому, находясь там, приехали девушки, которые также путешествовали по России, из Бурятии приехали к нам через Монголию на наш фестиваль.
0: То есть смотрим виртуально, смотрим на карту. Значит, совсем справа, совсем Китай всякий там, это, да? Потом мы чуть-чуть взглядом перемещаемся сюда.
1: На середину.
0: И начинаем видеть Байкал, да? Еще левее.
1: Левее, все
0: левее.
1: Верно.
0: И ниже чуть-чуть, да? Там,
1: да,
0: Бурятия такая большая, да?
1: Это юг Красноярского края. Если вам известно, достопримечательность.
0: Слово «если» такие, очень уместно. Это,
1: да, достопримечательность такие, как Саяно-Шушенская ГЭС.
0: Конечно.
1: СШГЭС, да. Отсюда мы.
0: И в городе Абакан существуют мотоклубы различные, видимо, да? И
1: да.
0: В том числе и ваш, да?
1: Да, да.
0: Ну, расскажите немножко о клубе. Вы же вице-президент.
1: Да.
0: То бишь, если заболел главный, а нужно куда-то выйти официально, то это как раз вы. А нужно куда-то выйти официально.

0: Вот. А мотоклуб остался, тем не менее, в городе Кызыле. Но он ходил у нас как номад, фаундер в городе Абакане.
1: И вот. Решил, что почему бы нет, надо и здесь, да?
0: Да, все верно. Такое. Потом было принято решение, что открыть чапту в городе Абакане. Ну, ребята поддержали активно. То есть с предложением все согласились, и в итоге мы открыли
1: Это было
0: чапту.
1: Давно.
0: А в этом году мы только открылись официально.
1: Ага, понятно. Да. Но так между собой вы знакомы по много лет уже, да?
0: Да, да, да. Я его знаю с момента переезда в город Абакан. Вот. И давно общались, как бы он и путешествовал, и наши, так сказать, пути пересеклись. Мото жизни.
1: Вас много народу? Я понимаю, что информация такая.
0: Вот, да, ну, скажем очень так, правильно говорить.
1: Больше 10?
0: Да.
1: Больше 10.
0: У нас закрыты все должности наши. К сожалению, в этом году у нас ушел из жизни офицер безопасности Алексей Большой.
1: Разбился?
0: А, нет, просто по состоянию здоровья, сердца. Ага. Да, вот так вот получилось. Очень хороший человек, он долго шел к этому, 8 лет, чтобы быть в клубе, и очень как бы рады были видеть его и приняли его в клуб с большой радостью. То есть,
1: слушайте, а вот можно сказать что-то, такое дурацкое слово, философии клуба, какой-то, я не знаю, какой-то идеи, идеологии. Вот есть клубы там мотодоноров, есть клубы там о детях заботятся там плотно, есть клубы, не знаю, патриотического направления. А у вас что?
0: Ну, у нас прежде всего это путешествия, опять же, и в целом самое, что ни на есть, это поддержание всего мотоциклизма, байкерства и всех мотодвижух. В целом.
1: А у вас в Абакане мотоклубов больше, чем, скажем, десяток, если мы говорим про МС.
0: Ну, то есть про МС мы...
1: бурная жизнь, бурная, нет?
0: МС-клуб в Абакане только открылся один. Это мы
1: это
0: в этом году,
1: ага,
0: да.
1: Ага. То есть вот со всей вот этой жесткой иерархией, дисциплиной далее. Вы такие...
0: Своим уставом и все остальное, да.
1: Вот. Но, с другой стороны, вы как бы держите руку на пульсе всей мото-жизни в городе, и если кто-то себя плохо ведет, или наоборот хорошо, то это вот все у вас...
0: Но на самом деле нету такого, чтобы там какие-то жесткие иерархии там устанавливать, там какие-то жесткие порядки. То есть, наоборот, мы... за то, чтобы у нас мотодвижение продвигалось и, ну,
1: слушайте, это
0: оккультуривалось.
1: Большой город Абакан.
0: Абакан?
1: Ну, он как что? Ну, как Купчино наше.
0: У нас население, ну, скажем так, где-то 200 тысяч человек.
1: Ну, небольшой получается.
0: Да, небольшой город.
1: То есть вы многих лично знаете просто вообще?
0: Ну, конечно, всех байкеров ты знаешь, как бы, и мотоциклистов в лицо, как бы, кого поименно, там, поэтому... Нет такого, что там кого-то ты не знаешь. Допустим, вот у нас... при проведении фестиваля все равно ты встречаешься. Это открытие и закрытие мотосезона, поэтому как бы большинство ты практически всех знаешь.
1: Вот у нас в городе есть несколько таких точек притяжения мотоциклистов. Ну, самые известные на стрелке Васильевского острова, около Растральных колонн, собираются в любой теплый вечер. Да, ребята. А что-то есть похожее у вас?
0: Да, у нас есть в центре по улице Щетинкина, там площадочка такая, там... Хмель и солод есть такое. И все говорят, поедем на хмель.
1: Ага.
0: То есть об этом знают все мотоциклисты, которые ездят, приезжают туда, ставят мотоциклы, паркуют на парковочке и как бы
1: ну, можно поболтать,
0: задушевные беседы, да. Чай, кофе там.
1: То есть это какой-то общепит небольшой такой там,
0: да? Да, это в центре, где кафешки у нас, поэтому так. Вот.
1: Давайте тогда о путешествиях. Вот путешественницы. Приехали путешественницы из Петербурга. Вот наша замечательная гостья с вами пришла. Есть у вас какое-то социальное неприятие такое, что из богатого города приперлись тут? Мы тут мучаемся в Абакане в нашем, сидим в этом хмеле. А тут вот какие-то ездят на мотоциклах девчонки. Вообще дикость какая-то. Или наоборот, вы радушные прямо говорите. Ой, наконец-то нас стало больше. Дайте, обниму вас.
2: Так и было, кстати. Примерно так и было.
0: Нет, у нас нет такого, чтобы там какой-то личной неприязни кому-то или там с какого-то региона, потому что

0: рады видеть всех, наоборот, на самом деле. И, ну, чтобы люди приезжали, любовались нашими красотами. Там у нас есть свои нормативы, можно которые проехать. Вот, и в частности, у кочевников Азии это есть Саянское кольцо. Протяженность 1200 метров, ага. Да. То есть, если говорить про проезд, это Абакан-Кызыл.
1: 1200 километров.
0: Да, 1200 километров.
1: Я думаю, метров недалеко.
0: Может, ошибся. Поэтому, да, Абакан-Кызыл, потом через Сотый перевал на Абазу и замыкаешь городом Абаканом. То есть, ну, вот такой вот.
1: Это какие-то, подозреваю, неровные дороги. Это вверх-вниз, да?
0: Да, вот что касается за Кызыл, когда ты едешь на Сотый перевал, там уже начинается грунтовая дорога. Грунтовая дорога, да, там, где летом снег еще лежит, поэтому можно приезжать и любоваться, и все это тает, все по дороге там бежит. Ну, то есть,
1: в смысле, каким летом?
0: Прям летом, да. Да. Там в июне, да, без проблем. То есть везде уже как бы зелено, и ты едешь, поднимаешься выше, выше, выше, и там на пиках.
1: И там достаешь бутылку шампанского, ставишь ее прямо в снег, она охлаждается. И...
0: Что-то подобное можно сделать, но когда ты за рулем, не рекомендую. Поэтому так. Так что у нас нету никакой, знаете, там агрессии. Наоборот, рады видеть всех там. И нет такого, что там вот они там приехали оттуда там. Вообще нет. Рады всех видеть.
1: А лето длинное у вас получается? Длиннее, чем у нас?
0: Ну, плюс-минус так же.
1: Ага.
0: Да, у нас открытие мотосезона, это буквально с мая, и вот сейчас вот 3 октября это будет закрытие мотосезона 2026 года.
1: Ну, у нас 26 сентября, ну, в принципе, близкие даты получаются.
0: Ну, да. Ну, вот в Красноярске, да, у них они пораньше закрываются. Вот, все это, опять же, согласовывается, когда будет проведение закрытий в городах и регионах, чтобы не пересекались даты. Вот, и от этого уже отталкиваемся.
1: Есть у вас какие-то все-таки жесткости в самом клубе? Ну, например, там, не берем точно геев. Это я предполагаю. Хотя, может, и берете, я не знаю. А, опять же, ну, это мы вырежем, ладно, хорошо.
0: Ну, конечно же, не берем. Ну, о чем вы говорите? Да, ну, в клуб, да, и полноцветов, опять же, мы не берем девушек. То есть саппорта, да, могут быть. Ага. Вопросов нет, но...
1: А какой-то женский клуб при вас?
0: У нас есть в городе, получается, Королева дорог. Вот там, вот там катают, да, девушки, да. Ага. У них там свое там мотосообщество, и они также проводят там мероприятия.
1: Но вы им разрешаете все. Вы же главные в городе, нет?
0: Да, без проблем. Мы просто пришли попозже, поэтому не, мы поддерживаем, наоборот, конечно. Мы поддерживаем все вот эти вот их мероприятия, то есть присутствуем, опять же, какие-то, допустим, если в детские дома, там, мы собираем какую-то помощь, то есть мы берем там, да, как бы есть список, например, выкладывает, и из того, что нужно, например, детскому дому, там, ну, ребятишкам, например, игрушки какие-то, там, самовары, там, то есть просто берем те или иные подарки, закупаем, привозим, отдаем, как бы, ну, опять же, мы участвуем.
1: Есть же какая-то, сформировалась какая-то традиция у вас интересная? Ну, какая-нибудь, например, на мотомасленицу мы сжигаем мембера клуба из соседнего региона.
0: На мотомасленицу мы сжигали у Королев дорог полицейского в форме ГИБДД, ладно.
1: Эх, вы поздновато вы приехали.
0: Было бы, да, схема. Чуть-чуть опоздали, буквально на часик мы бы встретились с ними. Ну, понятно, что это в шуточной форме, но тем не менее, как бы, у нас там сжигают разных персонажей, скажем так.
1: Бывает. Расскажите, как Елизавета попала в те края? Вот что она вам рассказала? Ну, вы приехала, сказала, смотрите, видите, я вся пыль дорог, там 25 тысяч проехала, дайте чаю, покажите, где можно поспать. Или как это выглядит?
0: Ну, хотелось бы, чтобы Елизавета рассказала об этом.
1: Елизавета, да, что вы молчите? Подробно. Давайте, расскажите нам, как вас занесло в такие далекие края.
2: А мы с подружкой решили в два мотоцикла прокатиться по Монголии. Она там уже не впервые, а я была впервые в Монголии, и, конечно, мне было очень интересно. Ну и маршрут был, соответственно, да, через всю Монголию с востока на запад. И затем мы уже выходили, переходили границу в Тыве. И в Тыве мы, у нас была цель вот мотофестиваль вот 17 лет кочевникам посетить в городе Кызыл. Ну вот мы туда и приехали, и все.
1: Слушайте, а как это было? Вы по навигатору, по карте или как?
2: Да, конечно, да, различные программы навигационные. Вот, наставили себе точек интересных.
1: А, так подъезжайте,
2: да.
1: Видите, здесь байкер проехал, тут и тут еще больше.
2: Наклеечки, да.
1: Видимо, приближаемся.
2: Видимо, приближаемся к тому месту, да, которое нас интересует. Вот. Очень много по пути встречали мотоциклистов, там из Красноярска, из Кемерово, ну, из разных-разных регионов, ну, естественно, это скорее за Уралом все находится. То есть из Питера мы были одни такие, естественно, вызывали ажиотаж, потому что, да, я там на питерских номерах, а не на свердловских, да, мы, естественно, вызывали интерес, типа, девчонки, ага. Вы что вообще, как тут вообще оказались?
1: А что спрашивали вообще?
2: Ну, как обычно, да, откуда, куда, да, чего, как, помощь нужна какая-то, да, что уже тут видели, а пойдемте там, поехали там, то
1: покажем. Ну, вы, естественно, говорите, помощь нужна всегда, конечно.
2: Конечно, я никогда не отказываюсь от помощи прекрасных мужчин, если ее предлагают.
1: Слушайте, а что было там на самом фестивале? Ну, рок-музыка, еда.
2: Да, рок-музыка, еда, прекрасные люди. Вот, было очень хорошо, душевно. Ну, я бы не сказала, что был очень крупный, масштабный фестиваль. Это скорее такая домашняя, уютная очень обстановка. Мне очень понравилось.
1: Ну, выступала Бейонсе или там, ну, кто-то из известных.
2: Ой, я таких слов не знаю, Александр, что?
0: У нас выступали Redwind, это MCC-клуб. Они тоже и катают, да, и занимаются музыкой, они играли. Да, кстати, и мотофестиваль называется «Ажирбас».
1: О,
0: что по-тувински хорошо, скажем.
1: Я думал, знаете, «Ажирбас» — это такой...
0: «Ажирбас», да.
1: Опять же, извиняюсь, да. Слушайте, а с музыкой вообще какую-то вот звезду заполучить, там, Чижа или там... Это прямо вообще проблема в тех краях, да?
0: У нас же, помните, какая тематика сегодняшней беседы? Есть ли вообще мотоциклизм за Уралом?
1: Да, что-то я прям...
0: Вас прям это, да, заинтересовало, вот. Поэтому, если вы не знаете, то, наверное, про тех знаменитостей, я думаю, мало кто знает, что мы вообще существуем и где находимся на карте нашей России.
1: Но все равно, я подозреваю, все-таки это рок-музыка, наверное, все-таки вряд ли какой-то, да. Какой-то рэп там и там, да, прочее, да. Там это сейчас то, что модно ВКонтакте, то, что я даже произнести не могу. Там, это
0: нет, ужасно. У нас все гораздо проще, все.
1: То есть в этом смысле
0: по-русски
1: классицизм такой,
0: да? Да. И также выступали у нас местные. То есть музыканты это и из Тывы, вот. Так что
2: да, там, кстати,
0: было, да, колоритно. То есть
2: очень колоритно, да.
0: Да, там они пели на своем, на тувинском языке. Как бы, ну, очень здорово было, задушевно. Живая музыка.
1: Слушайте,
0: да.
1: А как выглядели девушки из Петербурга, в частности, Елизавета? В форме или она привезла платье, переоделась за углом, пришла и всех поразила? Как это было?
0: Ну, была классическая одежда. Это мотокуртка, джинсы, шлем, соответственно, перчатки, вот. Ну,
1: и
0: по платье я не знаю,
1: Петербург.
0: Ну, достаточно посмотреть на код региона, поэтому все становится понятно.
1: А это сколько примерно км, ну, грубо?
2: Отсюда до...
1: До них, да.
2: Ну, 1004, я думаю.
0: Да, порядка 5000.
1: Это проезжается за несколько дней или недель, я не знаю, или как?
2: Да, конечно.
1: Ну, сколько вы ехали?
2: Нет, ну, я ехала, из Иркутска стартовала. Вот, и, соответственно...
1: Слушайте, а Иркутск это...
2: Это тоже, это Байкал.
0: Это,
2: да,
0: восточнее.
2: Да.
1: Это как бы правее, ближе,
0: да,
1: к Китаю.
0: Больше, да, во Владивосток, скажем, ага, так, ага, туда.
2: Да. Ну вот по Монголии у меня пробег
1: был... Вы же Байкал. Петербургская девушка, как, да, вас занесло в этот самый-то, в Иркутск-то, что случилось?
2: Я отправила мотоцикл транспортной компании, доработала до отпуска и вслед за ним полетела.
1: То
2: на
1: есть
2: крыльях
1: это прямо
2: Аэрофлот.
1: Целая подготовка?
2: Да, это целая подготовка, да, конечно, да? Это целая экспедиция. Вот, потом, да, всю... Ну, по Монголии пробег был 2000, вот это я точно помню. Вот,
1: то есть, сейчас... проезжая по своему маршруту, вы случайно заехали в Абакан, случайно побывали,
2: нет,
1: на фестивале
2: это было
1: и подружились?
2: Это было заезд на фестиваль был запланирован, ага. Да, а все остальное...
1: То есть все даты заранее опубликованы,
2: да,
1: у вас? Это,
2: да,
1: все?
2: Да, да, да, да, да. То есть мы заранее, когда планировали свое путешествие, увидели у ребят анонс, и решили, вернее, скорее моя подруга решила, что она туда хочет заехать. Я просто поддержала ее и абсолютно не пожалела. Абсолютно.
1: Слушайте, а вам так вот по-честному, в принципе, вот все равно, по какому маршруту ехать, лишь бы перемещаться. Ну, грубо держась там в теплых краях, но условно.
2: Нет,
1: так, да?
2: Наверное, вот в этот раз у меня были цели, да, мне хотелось посмотреть Монголию. Так. Вот, я посмотрела, но больше всего, конечно, меня всегда потрясает наша страна. Когда мы переехали буквально границу Монголии и России, в республику Тува заехали, и у меня просто не закрывался рот, у меня просто не закрывалась, не поднималась челюсть, потому что такие красоты, вы не представляете. Сейчас, когда Женя рассказывал про свою природу, своего края, я...
1: Можно сказать, он ничего не рассказывал, он сказал,
2: вот пока, есть... Да, он упомянул, да, намекнул. Да.
1: Есть немножко снега. Вот
2: нет, все, там потрясающе, там просто потрясающе. Ребят, обязательно все приезжайте. Это
1: давайте попробуем раскрыть вот это вот потрясающее. Это какое? Это как что?
2: Это как что? У меня даже слов таких нет, чтобы описать эти красоты.
1: Хорошо, это поле, или это гора,
2: нет,
1: или это лес?
2: Это совершенно разные ландшафты. Это и горы, это и лес, это озера совершенно потрясающие, дороги. Очень хорошие, кстати, дороги вот, со всей инфраструктурой.
1: А вы оказываете давление, да, на дорожников? Подъезжаете, говорите, значит,
0: обязательно,
1: ребята,
0: да.
1: Вот здесь
0: чтобы
1: я...
0: было к нашему фестивалю все подготовлено, да, и... Да, и нанесена разметка.
1: Неудивительно, да. И все-таки, это что, залитое солнцем все, или наоборот, ночная луна?
2: С погодой нам повезло, все было очень солнечно, да. Вот. Но ландшафты совершенно разные, то есть буквально в одном регионе сконцентрирована, ну, практически вся географическая карта, да, все возможности, и от степей до гор все, вот там есть все. Поэтому, ну, просто супер.
1: Не могу нарисовать картину, но я...
2: Это надо видеть, Александр.
1: Наверное, вот,
2: да, это 100% да. Надо увидеть своими глазами.
1: Давайте музыкальную паузу коротенькую возьмем. Напомню, что в гостях у нас замечательные сегодня гости. И тема сегодняшней программы — есть ли байкеризм и мотоциклизм за уральскими хребтами. Вот, давайте так примерно.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем эфир с участием сегодняшних наших замечательных гостей. Есть ли жизнь мото за горами или ее нет? Имеется в виду уральские. Естественно, конечно, есть. Заголовок шутливый. Мы говорим об этом удивительном крае. Вне эфира тут выяснилось, что там, помимо прекрасных красот, есть еще ужасающие каннибалы в виде лесных жителей некоторых, да?
1: Да, местных медведей, так, которые в этом году прям выходят к людям в силу того, что нет орехов в тайге.
0: Чуть-чуть вот так вот подальше немножко спасибо. Так.
1: В силу того, что нет орехов в тайге, поэтому медведю надо пропитание, он выходит к людям. Ну и, в общем, занимается тем, что он занимается в лесу. Только может еще и людей поймать.
0: Слушайте, но правда большого размера есть? Прямо,
1: да,
0: вообще...
1: огромные.
0: Даже не убежать, да?
1: Нет, не убежишь, не получится. Вот сегодня буквально смотрел там в местных пабликах на мессенджере, показывали видео, там скидывали, где ходит медвежонок, и мужчина снимает это все на видеокамеру, транслируя о том, что говорит: да, наверное, где-то мамка рядом. Стали звать этого медвежонка, ну, естественно, тут из кустов выбежала мама огромная такая прям. Далее была съемка продолжена, и где потом показывают, говорит, а вот и нянька смотрит из кустов. То есть не надо делать иллюзию того, что если вышел медвежонок один, то он один пошел прогуляться куда-то. Нет, он всегда будет под присмотром. Поэтому
0: Что делать, если вот так столкнулся?
1: Что делать? Просто уходить. Просто уходить.
0: Вот некоторые
1: не
0: говорят,
1: бежать там,
0: надо
1: то есть
0: глядеть ему в глаза, или наоборот,
1: нет,
0: нельзя.
1: Нет. Да. А зачем? Ну, в глаза смотреть, это опять же у всех зверей, да, это просто вызов на бой. И как бы, ну, зачем усиливать эту ярость? Ага. Поэтому нет. Просто уходишь и все. Поэтому, да, есть как бы летальные исходы. Вот когда медведи приходят опять же в лагерь какой-то несанкционированный, если люди у нас пошли, например, по каким-то маршрутам, допустим, опять же, не отметившись, например,
0: вот там в каком-то МЧС,
1: есть специальное у нас заведение, которое там контора, да, занимается регистрацией туристов. Вот они идут самостоятельно, то есть по своим каким-то маршрутам, тропам, вот. Пришли, разбили, например, лагерь, покушали, там, условно, тушеночку поели, там, половинку оставили на завтра открытой.
0: Запах пошел на весь лес.
1: Пошел на весь лес, да, Миша не может себе отказать в этом, приходит, тушеночку поел, а тут еще и...
0: А бывает же, что он подходит и говорит: о, нет, это МС-шник, этого есть, не буду с ними связываться. Я лучше вон путешественницу съем.
1: Да, да, да. Главное взять это с собой, красивых путешественниц, чтобы начал с них и была возможность ретироваться, скажем.
0: Ну, это, конечно, шутка. А если серьезно, то если ты хочешь попутешествовать вот таким диким образом, то нужно хотя бы почитать про это, проконсультироваться у кого-то, да?
1: Да, конечно. Прежде всего, да. Ну, сейчас прям очень много, я говорю, и огласки, и видео про это, в том числе, там, паблики все публикуют, и новостные там.
0: А это сейчас какая-то прямо вот такая осенняя
1: можно
0: проблема?
1: Можно сказать, такая, да, вот в этом году именно, да, вот связанное, опять же, я повторюсь, что нету ореха. И опять же, чем это усугубилось? То есть, если ранее, допустим, Китай, он покупал, например, там, лапы там убитого медведя и там остальные органы, да, то сейчас, то есть, Китай не покупает их, поэтому охотники не стреляют их.
0: Китай не покупает,
1: соответственно,
0: запрещено, да?
1: Да, запрещено, да. То есть, соответственно, популяция медведев очень сильно возросла. Ага. То есть, вот. Но, опять же, там принимаются меры, что если ты там хочешь условно там еще на какую-то там дичь, то там убивайте медведей, мы там даем вам путевочки. То есть есть стимуляция такого, ага, да, ага. Там, ну, охотников.
0: А его вообще убить-то, наверное, тоже непросто.
1: Ну да, конечно, непросто. Но лучше, конечно, еще не в одиночку. Я не охотник такой, чтобы прям знать все тонкости.
0: Но вы живете в городе, где они есть наверняка.
1: Да, по соседнему, да, по соседнему это с ними общаемся. Но суть в том, что да, если идут там на охоту, то, конечно, там это будет не один человек, то есть и не какой-то там одностволка, там, которая там гладкая. с которой просто невозможно убить там с одного выстрела. Вот.
0: Ой, поэтому я извиняюсь, так... Лиза, это у нас перешло до мальчиковое такое про оружие, да. А бывает, что прямо и в сам город заходят?
1: В сам город нет.
0: А вы еще, небось, еще и в центре живете, чтобы уж совсем обезопаситься?
1: Да, конечно.
0: Все-таки
1: конечно.
0: Вице-президента надо охранять.
1: Ну, конечно, конечно. Поэтому у нас везде мотоклубы там. И в соседних городах, и в соседних регионах, да, все верно.
0: Смотрите, мотоклубы, ну, не все, наверное, но многие, вот у нас, например, в регионе, у них есть какое-то свое событие, о котором все знают. Ну, как правило, какой-то фестиваль от какого-то клуба, и это уже традиция, люди знают, там, в какой-нибудь в последний месяц, в последний день там какой-нибудь июня, июля или августа, или в первый, там, ну, не важно. И вырабатывается традиция, что примерно в это время мотоклуб такой-то устраивает вот такую вот опять рок-музыку и вкусная еда. Что-то похожее у вас есть?
1: Да, как правило, это примерно одни и те же даты, но, опять же, я говорю, согласовываются, например, чтобы это не пересекалось с другими регионами. Поэтому все знают, например, там, условно, да, там, в мае у одних там одни праздники, там в июне другие и в июле. То есть, ну, и есть мотокалендарь потом уже составляется, дабы не пересекаться, вот, чтобы люди знали, могли себе не отказывать в посещении фестиваля.
0: А бывают у вас гости из дальних мест, ну, помимо Елизаветы?
1: Да, конечно, бывает. И это и город Владивосток, это и из западной части. То
0: Монголия.
1: Есть иностранцы, да, Монголия, да. Так что привет.
0: Вот у нас наш коллега Олег Капкаев был на, по-моему, юбилейном каком-то, по-моему, прошлым летом или этим прошлым, не помню, в Монголии на большом фестивале, куда собралось очень много...
2: Степной ветер, наверное.
0: Да, совершенно правильно.
2: Мы тоже заезжали сейчас.
0: А, серьезно,
2: да?
0: Да. И там любопытно было видеть по фотографиям места проживания клуба. И там какие-то, ну, я боюсь сейчас наврать, но там такие очень экзотические, там какой-нибудь, я не знаю, Тайвань, например, или там, да, Австралия какая-нибудь. То есть смотришь и думаешь, вот это география, конечно. Но у вас тоже, наверное, как точка притяжения, тоже собирает людей?
1: Да, каждый мотофестиваль делается, как правило, на разных местах, то есть разные локации, поэтому кто-то, допустим, там в одном месте проводит, кто-то в другом месте. То есть, ну, у каждого там свои места, я говорю, опять же, и дата проведения именно вот, ну, по датам.
0: У нас есть традиции на некоторых фестивалях, такие прямо удивительные. Вот одни ребята, например, выкапывают огромную яму, бросают туда много угля, все это дело поджигают и кладут туда быка. И его там пекут во время фестиваля и едят все гости и так далее. Может быть, у вас тоже есть какая-то фишка интересная?
1: Ну, у нас из Кызыла бывает такое, что привозят барана, живого барана целого, все, потом его... забивают и разделывают и готовят. То есть, ну, есть и такое.
0: Ну, немножко такого...
1: Чисто свое, да, там, чисто свое. Поэтому, чтобы не шокировать, наверное, всех, ну и вот.
0: Ладно, а есть у вас какой-то ран клубный? Куда-то вот один раз в году тоже традиционно съездить? Там, к океану? Или там, я не знаю, в Петербург?
1: Ну, есть у нас клубные выезды, да. Собираемся и катаемся, а уже решаем сами, куда и как. И, ну, по возможности, то есть там в полном составе выезжаем, также катаемся. В принципе, ну, все как и у всех. Везде.
0: Слушайте, а символику вашу как разрабатывали? Кого спрашивали разрешение?
1: Ну, опять же, чтобы не пересекалось, да, это, если мы посмотрим, там, цветовая там схема вся эта.
0: Да, черно-черные.
1: Это черные и красные, да, да, да. Ну и не было похоже ни на другие, как бы, скажем, клубы, чтобы не было претензий.
0: Слушайте, ну это же целая проблема, вот да. Так вот тоже выбрать рисунок, как и название. Это прямо такая,
1: да, конечно,
0: задача не из простых. Но пользовались искусственным интеллектом, наверное?
1: Нет, в то время, в 2009 году этого еще не было, поэтому все это постепенно к этому приходило, все преобразовывалось. И да, ну, понятное дело, что название было раньше придумано все это. Ну и как бы, да... Так же, как и у нас, получается, цвета были маленько переработаны сейчас. Это
0: но на жилетах. Наклеечка ваша легла на нашу стену,
1: да.
0: Стену славы.
1: Да, да.
0: Вот в соседнем помещении наклеили. Это круто, конечно.
1: Да, и это вам.
0: Ой, спасибо большое. Спасибо. Возьмем, конечно. Лизавета, расскажите, что у вас планируется на будущий год? И планируется ли?
2: На следующий сезон.
0: Или вы лет 5 собираете деньги, чтобы съездить только раз в 5 лет?
2: Вообще, конечно, да, мероприятие затратное, естественно, с точки зрения финансов, но планируется, естественно, что-то тоже большое, какое-то большое путешествие. Хотелось бы на Алтай, может быть. Ну, вообще посмотрим. Мне все интересно, потому что у нас очень большая красивая страна, есть что посмотреть.
0: А нету какого-то все-таки, ну, хоть немножко страха какого-то? Ты едешь, в общем, далеко от дома, никого не знаешь тут в этих краях. Не дай бог, что...
2: Да, вы знаете, Александр, страха нет, потому что всегда я становлюсь богаче на прекрасных людей. Из каждого путешествия привожу прекрасную дружбу, совершенно замечательные вот люди встречаются нам, все поддерживают, все радуют.
0: Ну вот расскажите, в чем замечательность Евгения? Может, вы приехали, а он говорит, какую помощь оказать? Вы думаете, ну что, что бы он сделал? Пускай коробку переберет,
2: Такой необходимости у меня не было, но я уверена, что он бы организовал, все решил, да. Он умеет решать вопросы, которые возникают, да, и проблемы все становятся совершенно мелкими, когда он берется за дело. Вот, поэтому, да, он показал у себя в крае очень много приятных, прекрасных мест.
0: А где останавливались?
2: Хорошо провели время.
0: Там какой-то байк-пост?
2: Да, там есть у них байкпост, но мы жили на другом байкпосте, да, вот, поэтому
0: в принципе... Это у вас при клубе?
1: Да.
0: При вашем, да?
1: Это в городе, нет, да, это в городе, называется мотоизба. Андрею привет.
2: Да. Ага. Да. Андрей, Аня, привет, ребята, да.
0: Но помимо этого можно, если деньги позволяют, в гостинице?
2: Да, такой, безусловно, да, вот, но мы предпочитаем вот такой вот режим немножко такого бомж-пакета, да, если позволите так выразиться, да, это скорее всего, это всегда байкпосты, ну, либо что-то совсем недорогое, какие-то хостелы, гостевые дома.
0: А вы слышали, что нельзя палатку прямо в лесу?
2: А вы знаете, вот это я как-то уже не собиралась делать. Вот как-то в палатке я в одно лицо не хочется оставаться, да.
0: А, там приходят лица, знаете, из леса.
2: Вот-вот-вот, да. Поэтому нужно быть под защитой. Поэтому, да, нет, я не рисковала.
0: Слушайте, а вообще Абакан глазами петербурженки. Есть Пятерочка, Магнит, Лента, ну, я не знаю, ГИБДД.
2: ГИБДД точно есть, однозначно. Вот, что-то мы покупали, конечно, какие-то продукты в каких-то магазинах, то есть голодными мы там точно не были.
0: Но нельзя говорить, если серьезно, что это прямо какое-то вот такое. То есть вся цивилизация доступная,
2: да,
0: современная, интернет.
2: Абсолютно,
0: там, вот,
2: да,
0: есть,
2: прекрасный, да, прекрасный гостеприимный город.
0: То есть Сбербанк,
2: очень вкусный,
0: банкоматы.
2: Да, конечно, все есть.
1: И Пятерочка, и Магнит есть, поэтому
2: да,
1: в некоторых городах,
2: уже, честно,
1: да, в некоторых городах нету, поэтому для нас это не новость, это, да, как бы... сетевики такие огромные, которые у нас есть. То есть проблем с этим нет. А опять же, по поводу путешествий, да, что говорить про Алтай, например, на будущий год. То, что я в этом году откатал, это, да, там Манжирок, Белокуриха, там Алтайский край, Республика Алтай, вот. Но на Алтае, да, в этом году, когда я выезжал, да, из своего путешествия, вот, в городе Шарыпово, это Красноярского края, узнал о том, что проблемы с топливом начались. То есть мне очень сильно повезло, когда я назад уже возвращался домой, да, и вот эта вот волна докатилась... поздно, когда я уже был дома. То есть, да, то есть надо вот либо мониторить и отслеживать те регионы, где есть проблемы. У нас сейчас вот на данный момент в городе, да, есть очереди. То есть, опять же, это такие крупные заправки, как Роснефть и Газпромнефть. Вот. Но как бы в течение там часа, скажем, условно, можно час, два, три заправиться. Вот.
0: Но как повезет.
1: На каких-то других, да, заправках, где там топливо стоит в два раза дороже, да, там нет очередей. Если тебе прям надо вот срочно уехать или там выдвигаться, то как вариант можно и там заправиться, там условно по 100 рублей там за литр. Поэтому очень сильно хотелось бы, чтобы все-таки наша вот эта вот проблема ушла. Потому как и здесь я езжу, да, на мотоцикле и также на автомобиле, тут совсем этого нет. Да, есть очереди, но я так понимаю, они такие совершенно обыденные, да, и нет проблем, да, с топливом, да. То есть тут вот что мне больше всего понравилось, то есть это доступность и очень сильно радует, опять же.
0: Есть какая-то фишка у вас, может быть, из еды? Какой-нибудь пельмень какой-нибудь абаканский? Какая-нибудь тульский пряник, сделанный в Абакане какой-нибудь? Что-нибудь такое, что вот Елизавета приехала, и вы ей говорите: Лиза, надо вот это обязательно съесть, это вот тебе будет память такая, прямо вообще.
1: Какой-то... У нас есть такое, это как хакасская баранина. Есть бренд такой, хакасская баранина, а в соседнем городе проводится у них не праздник города, да, а день помидора. То есть люди приходят, очень интересный праздник. Да, в городе Минусинске. Люди приходят туда, и, то есть, на данный праздник, и там... То есть помидоры взвешивают, допустим, есть участники, например, для того, чтобы участвовать в этом мероприятии, например, у тебя там, ну, я сейчас боюсь ошибиться, условно должно быть не менее 50 корней посажено на своем приусадебном участке, вот, и они смотрят на размер помидора, то есть приезжает комиссия, смотрит этот помидор, фотографирует, осматривает, ну, его, чтобы
0: вот
1: не было,
0: покажите, как,
1: чтобы
0: какие
1: не
0: они
1: было,
0: бывают.
1: А я вам сейчас расскажу, да. Вот такой вот специфику. Осматривает, чтобы не было, допустим, два плода в один, там, срощено, да, чтобы вот ножка была одна, все там.
0: Чтобы был не пластмассовый, наверное.
1: Ну, естественно, да.
0: Чтобы обмана не было.
1: Да, да, да. И самый вот, самый, ну, соответственно, побеждает тот участник, у кого самый большой и крупный помидор по весу. Взвешивают это больше килограмма. То есть и на вот данном, ну, что, мероприятии...
0: Как голова человека.
1: Да, примерно так. То есть на данном мероприятии выигравшему дают автомобиль.
0: Обалдеть.
1: Вот так вот.
0: Это в Минусинске.
1: Да, город Минусинск Красноярского края. Да, это совсем рядом. Там прям буквально что-то 25-30 километров условно. Вот. Вот такие вот у нас праздники еще.
0: Слушайте,
1: бывают.
0: А какая-нибудь река у вас, озеро, да, море?
1: Река Абакан у нас есть. У нас Енисей, батюшка, бежит. Саяно-Шушенская ГЭС.
0: Так у вас, наверное, и икра, и всякие вкусные породы рыб.
1: Ну да, выращивают, то есть и форель там как бы.
0: Вот Елизавета не любит рыбу, которые... погрустнелась. Или наоборот, вспомнила.
2: Я вспомнила Саяно-Шушенскую ГЭС, и это прекрасный, потрясающий.
0: А что это? Ну-ка, расскажите.
2: Это гидроэлектростанция. Она огромная, Александр, она такая огромная, просто невероятная.
0: Ну какая? Как что?
2: Как Саяно-Шушенская ГЭС.
0: У нас будет закрытие мотосезона. У нас есть «Зенит-арена». Такое огромное
2: сооружение. Нет, это больше. Вообще больше.
0: Хорошо, как, да, кольцевая автодорога у нас есть. Через залив идет вот этот,
2: ну,
0: участок.
2: Да, наверное.
0: Похоже?
2: Да, да, да.
0: То есть прямо гигантская?
2: Очень масштабно, да. И то... подъезд к ней по серпантину ты съезжаешь, спускаешься, и она открывается тебе по частям. Это потрясающее зрелище.
0: Евгений, это вы приложили руку, да?
1: Ну, естественно, не без нас. Саяно-Шушенская ГЭС, она арочно-гравитационная, и она расположена, то есть ее построили между двух гор. То есть таким образом, что вода, когда, например, заполнение было ее, да, получается, что давление воды...
0: Укрепляет.
1: Да, да, раз, да. И она, получается, то есть об скалы гор, она как бы еще больше... подперта водой, да, ее, ну, невозможно, как бы так сказать, там не перевернуть ничего, то есть были года, когда даже вода через Саяно-Шушенскую ГЭС
0: через
1: бежала, да, да, да, да, ничего не было, как бы, поэтому
0: а у вас, наверное,
1: такое серьезное гидротехническое
0: электричество
1: сооружение.
0: Электричество у вас дешевле, вы же рядом живете.
1: Электричество идет на СААС, Саянский алюминиевый завод, который... выплавляет, выплавляет, получается, алюминий. Вот. А я так понимаю, что мы вообще, вот наш город вообще не завязан на Саяно-Шушенскую ГЭС, и поэтому электроэнергия у нас идет только от Абаканской ТЭЦ. Потому что когда у нас, ну, было вот, скажем так, аварийная ситуация нештатная, когда у нас гидроблоки там подлетели от того, что от вибрации там раскрутились болты и все остальное, и все машинное отделение затопило водой, там были люди. У нас даже просто свет не моргнул ни в одной квартире, поэтому как-то вот так.
0: Но все равно, в любом случае, это экзотика, конечно, да?
1: Лиза, да, это очень.
2: Однозначно. У нас такого нет даже близко, даже рядом.
0: То есть прямо гигантское.
2: Это однозначно нужно увидеть своими глазами.
0: Ну, а что еще? Какие-нибудь эвкалипты, какие-нибудь кактусы особенные, какое-нибудь животное, какое-нибудь, может, местное?
1: кедровый орех, черемша, прекрасная там, не знаю, природа, ягоды, это черника там.
0: Женьшень.
1: Черника, смородина, брусника, все есть. Поэтому очень богатый край, ну, как бы, как говорят у нас в Хакасии, вся таблица Менделеева есть. Очень такой уникальный край. Ну и опять же природа. От степей до леса степей, до тайги и гор все есть.
2: И прекрасные люди.
0: Ну да, собственно, сомнений нет. Ну что, друзья мои, давайте какой-нибудь плавный итог будем подводить. Значит, первое. Мотоциклизм с той стороны Уральских гор присутствует.
1: Есть.
0: А есть у вас какие-то там прямо главенствующие клубы с той стороны, если не говорить конкретно про Абакан, вообще про вот ту часть России?
1: В каждом регионе, да, есть МС-клубы, поэтому как бы тут все, как и везде, есть МС, есть МСС, есть мотосообщество, то есть поэтому все как и везде, да.
0: А такие вольные райдеры?
1: Да, вольные райдеры, конечно, везде присутствуют, ездят. Выбор каждого.
0: Угу.
1: Насколько ты готов зайти в эту тему и продолжать?
0: Слушайте, а молодежь вообще идет в это, увлекается? Или как-то молодежь нынешняя все больше в айфон смотрит? И
1: вот
0: и
1: очень интересный вопрос вы подняли, как бы. Я так понимаю, что молодежь-то, она как бы сильно не заинтересована, наверное, что ли сказать, так как мы заинтересованы были. Почему? Потому что, опять же, да, это развитие такое большое, там интернет, гаджеты и все остальное, да. Когда сейчас много кто ездит просто на электросамокатах, там, на моноколесах, то есть вот эта вот тема маленькая, я думаю, что из нашего детства она более такая подроблена сейчас у них именно. То есть более такие большие масштабные направления, куда можно пойти. У нас как это было? То есть это мотоцикл, все. Ну, больше не было ни электросамокатов, ничего такого нет. А сейчас это просто прям, ну, как бы, да, развитие большое, и все как бы шагает со временем. И поэтому, да, вот молодежь, опять же, это, допустим, какие-то засилия китайских там мотоциклов, то есть люди, насмотревшись, придя, да, опять же, в какой-то мотосалон, они думают, да, это хорошо, у нас же как было, у нас, понятное дело, в советское время там это наши были, там, ну и там Явы, вот, как у вас буквально таки. Да, то есть сейчас выбор огромный, да, и вот люди там же как бы на трехколесных и на квадроциклах, опять же. Ну, и
0: вот смотрите, в наше время были кумиры, да? Ковбой Мальборо.
1: Были и фильмы про это сняты.
0: Шварценеггер, помните?
1: Были фильмы, это популяризация, да, опять же.
0: А вот интересно, у молодежи есть какой-нибудь фильм, где там отдай мне роликовые коньки?
1: Мне кажется, нам повезло больше. Да? Мы видели все. Те же замечательные фильмы, там, «Самый быстрый Индиан», «Харли Дэвидсон», да. Ну, это здорово. Вот сейчас современные фильмы я не видел ни одного, скажем так, чтобы была, опять же, и популяризация там мотоциклизма и тех же байков, которые там продают. Не видел.
0: Но мы продолжаем, пока мы живы, нести эту культуру
1: в массы. Все верно. Да. Чтобы не было такого, что, как, допустим, в каких-то азиатских странах, что люди просто перемещаются из точки А в точку Б, имея там малокубатурный мотоцикл, и этого достаточно. Вот. Поэтому продолжаем.
0: Да, более того, по-моему, и даже наращиваем, даже отсталые слои населения, я имею в виду девушек, и то они, я в хорошем смысле это говорю, как бы, ну то, что не очень все-таки им свойственно. А посмотрите, какой рост среди них. Вот девушки-байкеры, ну, у нас много, например. Наверное, и у вас тоже вовсю они есть, уже это не представляет из себя исключение, как вот, правильно же?
1: Ну да, да.
0: А, но это, тем не менее, все-таки поколение такое чуть-чуть постарше, чем вот совсем юные сейчас.
1: Да, которые, вот, о чем мы и говорим, что, находясь в студии, нам уже там 40+, поэтому советское говорим качество. Про это, да. Советское качество не ушло.
0: Окей. Ну что, пожелаем вам успешного развития вашему клубу. Будете в наших краях в следующий раз заезжать, уже знаете, где мы. Елизавете большое спасибо за интересного гостя, и отметим ее и саму тоже, отважную спасибо, путешественницу, спасибо, проехавшую много тысяч километров для того, чтобы выпить из пыльного стаканчика вкусного какого-то местного напитка, съесть баран Мотоцикла и послушать местную музыку фольклорную, правильно?
2: Да.
0: Здорово. Да, вот все-таки мотофестивали, есть в этом шарм какой-то. Вот даже его и не объяснишь порой. А что-то в этом такое привлекательное. Все, можно говорить бесконечно. Спасибо вам большое, друзья мои. Евгений Переслегин, вице-президент МС-клуба «Кочевники Азии», город Абакан. И Петербург, Елизавета Кобзарь. Кобзарь, как правильно?
2: Кобзарь.
0: Прошу прощения. Мотопутешественница, автопутешественница, красивая женщина. До свидания.
2: Спасибо.
0: Счастливо, до новых встреч.
1: Спасибо, Саш, что пригласили. До свидания.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Rock music for bikers.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Следите за новостями. У нас потом небольшой выезд в Карелию. Если будут хорошие погодные условия, тур выходного дня.
2: Давайте сказать. Я добавлю еще, что девушки мотоциклистки, если кто из вас стесняется, боится подходить к этим большим дядям, там где-нибудь на стрелке.
1: Бойтесь, они милые.
2: Это они потом узнают. Но для начала можно приехать или как-то связаться с женским мотосообществом Арт-Мото-Гараж.
1: Да, все вот верно.
2: Хорошие люди, всегда девушка девушку поймет.
1: Конечно. Наверное. Тем более мы находимся удобно. Тамбовская, 11 метров, водный канал. Заезд Соводного.
0: Арт-Мото-Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
5: Apple Jam.
6: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: волне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
2: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, осенние дни нам приготовили множество испытаний. Конечно, я имею в виду не только осеннюю депрессию, но большое количество дождей. Лично мне выдалось испытание в виде затопленной Пионерской, где я попал на ремонт рулевой рейки на своем автомобиле. Когда вода уже стала заливаться на капот, я понял, что что-то идет не так. Ну, плюс к этому пошло много ДТП со смертельным исходом среди мотоциклистов. Многие, особенно начинающие мотоциклисты, не понимают, что лето кончилось, и держак с дорогой уже совсем не тот, что был летом. Поэтому я еще раз хотел напомнить всем, что сейчас асфальт не держит мотоцикл. Вождение должно быть особенно осторожным. Не разгоняйтесь быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель, как гласит старая мудрость. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то нас ждет дождливые дни. Средняя температура будет около 15 градусов тепла. Самый сухой и теплый день ожидается во вторник. Пожалуйста, будьте осторожней, берегите себя. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 7 сентября, то есть сегодня в понедельник, накануне дня установления блокады Ленинграда, состоится акция памяти «Блокада. Подвиг города. Подвиг врачей». Сбор пройдет на АЗС «Роснефть» по адресу Таврический переулок, дом 13, в 11 часов утра. Отец Вячеслав Харинов, президент мотоклуба «ОСТ-МС», приглашает на особенную акцию в особенное место. Есть своеобразный город в нашем городе. Попасть туда не каждому удается. И, кстати, в этот день к участникам акции присоединятся старшие школьники двух школ и студенты. Педиатрический университет, а в годы войны институт – место, где в условиях блокады, голода, холода, обстрелов медики творили чудеса и выхаживали ленинградских детишек в невероятных условиях и с потрясающими результатами. Для этого они завели коров, коз, разбили огороды на газонах института, создали своеобразную деревню в центре города, где выхаживали ленинградских детей. Для участников акции откроют шлагбаум, пропустят вместе с детьми на территорию врачебной школы, знаковой для всей России. Можно будет увидеть памятники, которые не видит город, посетить закрыт. Можно будет увидеть памятники, которые не видит город, посетить закрытый для многих прекрасный музей, рассказывающий о подвиге врачей в годы блокады.

Годы следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 12 сентября в субботу состоится мотопрохват в Мгинскую школу-интернат. Организаторы приглашают вас на ежегодную поездку в Мгинскую школу-интернат для ребят с нарушением зрения. В этот раз мотопробег будет особенным. В школе исполняется целых 75 лет. А это значит, что вас ждет не просто традиционный заезд, а настоящий юбилейный праздник с размахом, сюрпризами и особенным настроением. Это не просто заезд на мотоциклах, это целый день живого общения, игр, улыбок и настоящей дружбы. Приезжаем не с пустыми руками, а с открытыми сердцами. Помогаем, участвуем в конкурсах, болеем за наших и просто радуемся вместе. Такие встречи греют нас самих не меньше, чем детей. Сбор участников начинается в 10:00 на АЗС «Татнефть» по адресу Советский проспект 57А. Старт колонны запланирован в 10:20. Ну а что ждет в программе мероприятия? Это праздничный концерт, веселые старты вместе с детьми, футбольный матч, покатушки на мотоциклах и, конечно, борщ. Присоединяйтесь, потому что такие дни – это не про график, а про людей. И просто так в них самое главное. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 10 сентября в четверг состоится концерт Queen в особняке Половцева. Команда «Русские музыкальные сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, создавая неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Роскошный бронзовый зал в этот вечер наполнится музыкой одной из величайших групп в истории. Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами вселенной Queen в виртуозном исполнении камерного оркестра. Экскурсия проход по парадным залам оплачивается дополнительно к билету на концерт заранее. Ну а начало экскурсии запланировано за час до начала концерта. Ну а на самом концерте свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Начало концерта запланировано на 20:00. Напомню, что начало экскурсии за час до начала концерта. 11 сентября в пятницу в клубе «Космонавт» состоится концерт Билли Новика «День рождения Егора Летова». Фронтмен Billy's Band Билли Новик выступит в клубе «Космонавт» концертом, посвященным поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество, конечно же, бессмертно. Уже многие десятилетия его одинаково любят и маргиналы, и интеллектуалы. Егор Летов – это безусловный символ русской панк-музыки. Его музыкальное наследие незыблемо и становится источником вдохновения для многих музыкантов. На концерте состоится презентация виниловой пластинки «Билли поет Летова. Часть 2». Как говорит сам Билли Новак, вторая часть пластинки была записана уже через несколько лет после целой серии живых концертов этой программы. И когда я понял, что песня – это явление, живущее своей жизнью, и незачем ей мешать. В концепте этой записи использована идейная энергия, с которой я соприкоснулся в процессе публичных выступлений. Энергия коллективного, сознательного. Энергия людей, которые помнят, любят и верят слову Егора, вне зависимости от того, кто его транслирует. Поэтому альбом, несмотря на свой подчеркнутый минимализм, звучит только гитара и барабаны, получился энергетически более емким и насыщенным, и, конечно, более мощным. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. Ну и конечно, как обычно, я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на оставшиеся дни текущего сезона, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном месте нашего Мото Питера. А еще мы уже начали собирать участников проект «Мото-адаптация» 2027 сезона. Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по нашему проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем вас в гости.
Ну и на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения.

0: мотосезона 2026 года. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1828 году родился Лев Николаевич Толстой. Жизнь его была в высшей степени бурной. Он мог сутками готовиться, сдавать экзамены, впадать в религиозный аскетизм, а то отдаваться кутежам, картам и поездкам к цыганам. При обороне Севастополя, где он командовал батареей на 4-м бастионе, Лев Толстой проявил редкую личную храбрость. А позже он стал проповедовать свою теорию непротивления злу насилием и нашел на этом поприще множество сторонников. Однако, рассказывают, был такой случай. Лев Толстой шел с собеседником по опушке леса и увлеченно говорил о том, что необходимо стоически воспринимать зло и боль, приносимые жизнью, и нельзя ни в коем случае поднимать руку не только на человека, но и вообще на любое живое существо. В этот момент комар приноровился попить кровушки великого гуманиста. Толстой ловко прихлопнул комара и продолжил свою проповедь. «Как же так?» – удивился собеседник. «Только что вы убили комара». «Ой, батенька», – ответствовал Толстой. «Нельзя понимать жизнь так скучно». И улыбнулся. «Ничего нельзя доводить до маразма». Говоря иными словами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Хорошая предпродажная подготовка, хороший детейлинг перед продажей — это всегда такой огромный плюс, да?
2: Конечно.
1: И люди на это ведутся прямо.
2: Намного легче продать. Да. Ну, прям очень намного легче продать. У нас же вся техника, которая заходит на комиссию, мы же всю совершенно вымываем, полируем, устраняем косяки. Если там дорогой мотоцикл к нам заходит, мы еще керамику сюда кладем. Ну, то есть у нас прям мотоциклы подготовленные стоят. Потому что внешка, ну, мы же покупаем мотоцикл по нескольким причинам. Да, мы хотим там ездить круто, быстро проезжать, но это на самом деле утилитарный мотоцикл, чаще всего какой-нибудь будет, ну, дешевый, который не жалко там валять и еще что-то. А если ты покупаешь дорогой мотоцикл, красивый, чаще всего это там понты, всегда понтуются внешним видом, а не тем, что у тебя там 300-е, ну, 300-е колесо не совсем красиво будет сказано, а не тем, что у тебя там, не знаю, а большая дроссельная заслонка стоит, которую никто не увидит. Все видят внешний вид, а вот заслонку никто не видит, поэтому больше будет упираться во внешку. Поэтому и будут этим заниматься.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Toronto Radio.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть.

0: хорошего настроения.
1: Rock music from the other side of the world.
2: Hello everyone, у микрофона Тодд Тульский из Мельбурнской студии Моторадио. Наконец-то я вернулся в родные пенаты, и вот сейчас нахожусь в немножечко холодноватом Мельбурне, потому что у нас только весна, и птички только начинают петь. Но на самом деле у меня много впечатлений после двухмесячного трипа по Западной Австралии. Я вам буду рассказывать периодически о впечатлениях. Ну, а сегодня я расскажу вам про очень необычную страховку на дорогах, которая, собственно, будет интересна как байкерам, так и автолюбителям. Но вначале, как обычно, без промедления, новости за недельку.
3: Main news of the week in Australia.
2: Так, полиция гналась за Эму по дороге в Нью-Саус-Уэллс. Видео погони стало вирусным, а местный инспектор фактически сказал, для сельской полиции это почти обычный рабочий день. В Австралии впервые похоронили человека в гробу, и не простом, а грибном. Гроб был выращен из грибного мицелия, экологическая альтернатива обычному захоронению. Один человек купил целый австралийский город за 1 миллион 940 тысяч долларов. Дешевле, чем стоит немало отдельных домов в Австралии. Правда, потом обнаружилась довольно неожиданная проблема с владельцами, собственно, домов. Американские футболисты Сан-Франциско 49 приехали в Мельбурн, и местные СМИ уже вовсю развлекаются вокруг первого большого матча НФЛ в Австралии против Лос-Анджелесского Рамс. Ну что ж, а сегодня я вам расскажу про достаточно любопытную организацию в Австралии, которая, собственно, страхует всевозможные случаи на дорогах. Она называется RACV, Roadside Assistance. И достаточно у нее есть достаточно много неожиданных возможностей, которые, собственно, даже многие австралийцы о них не знают. И я вот, собственно, вам расскажу несколько из них. Ну вот, во-первых, можно помощь на дорогах получать не один раз, а практически сколько угодно душе. То есть помощь на дорогах 24/7. И, по сути, 8 из 10 поломок устраняется прямо на месте. То есть речь идет про спущенные колеса, посаженный аккумулятор и так далее. То есть ты бесплатно вызываешь, и тебе приезжают, и все чинят. Значит, буквально несколько лет уже новая опция включилась, и кроме машины ты еще можешь починить свой караван или трейлер. Ну, то есть его могут отбуксировать, это тоже причем бесплатно. Я хочу заострить внимание вот на этом, что речь не идет о столкновении или крэш, там, аварии, а речь идет о, когда происходит поломка на дороге и происходит не сейф ситуация для людей непосредственно, которые находятся в машине. То есть это не про машину, не про байк и даже не про велосипед. Хотя, кстати, велосипед тоже можно тут зарегистрировать. А именно про людей и про сейф. То есть в первую очередь они всегда спрашивают, есть ли у вас дети, когда ты звонишь в службу поддержки или животные. Ну и потом всевозможная помощь. То есть есть всевозможные бонусы, которые, ну там, на гостиницу дают там $170 в день, бесплатная транспортировка машины, также бесплатная транспортировка самих людей, то есть такси, то есть ваучер на такси, проживание, я говорил или нет, да, говорил, вот гостиница, и потом в течение какого-то времени, по-моему, 3 дня, вам дается возможность попытаться отремонтировать машину, то есть в ближайшем месте, И если у вас не получается, а вы находитесь очень далеко, допустим, как у меня

моя ломаная машина из вестерна, наконец, я ожидаю, где-то через неделю она приедет там поездом, я не знаю как, но надеюсь вообще на это. И все это абсолютно бесплатно. Ну как абсолютно бесплатно? То есть вы платите вот $30 в месяц за эту страховку Ройтс-Ассистов, RACV. На этих страховых компаний здесь немало, насколько я знаю, то есть они есть. Просто это самая известная компания, которую многие пользуются, и в общем-то о них очень хорошие отзывы. О моих приключениях, как я там путешествовал в вестерне, можно посмотреть в соцсетях. Есть видео и фотографии. Я думаю, вы сами найдете ресурс Антона Тульского. А вот дальше мы переходим к музыкальной части нашей передачи.

нас сегодня замечательный проект The Richie Dolley Group. Очень интересная австралийская блюз, соул, рок-группа, особенно если нравится мощный блюз-рок с хаммад. Главная фишка не гитара, а хаммад-орган. Richie Dolley играет на хаммад и необычным, а Honey Whammy клавинет. Это его даже называют Джимми Хендрикс on the Hammond Organ. И он реально очень мощный живой музыкант. В составе обычно всего три человека. Хаммонд, вокал и бас, бас и барабаны. Он звучит гораздо масштабнее, чем, собственно, ожидаешь от Power Trio.

Долли играл не только со своей группой, он работал с Джимми Барнес, с Powderfinger и также с Глен Хаггес. Ну и, собственно, очень еще с многими музыкантами. Он начал играть очень рано, еще подростком, и выступал в блюзовой группе Blues Brothers, а позже уже гастролировал за рубежом. И альбом Love is Light в 2017 году добрался аж до номера 40 австралийского Area Album Chart. Ну что ж, группа много гастролировала по миру, выступала, например, в Montreal Jazz Festival и Blues on the Broad Beach, знаменитый тоже фестиваль. Их концертные видео набирают миллионы просмотров. Ну что ж, на этом наша передача заканчивается. Слушайте «Назад в Австралию». Услышимся на следующей недельке. Пока!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: lifestyle. Best.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Ближе Лефис Балка.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это интересно.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога будет.
15: А дальше мне кажется.
16: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощёкина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: волне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну что же, вот и наступила среда джаза. Так называется моя программа, которая всегда выходит по средам. И, конечно, среда здесь просто как день недели, а в основном разговор в моих программах идет о среде джаза, в которой множество великолепных, потрясающих джазовых музыкантов, о которых, собственно, я рассказываю, и которых мы с вами слушаем. Сегодня в моей среде Анита О'Дей. Имя одной из самых, наверное, значительных джазов-вокалисток 50-х, 60-х годов прошлого столетия. Во всяком случае, ее талант и звезда засияла именно вот в эти десятилетия. Анита О'Дей. Ее, конечно, можно назвать последовательницей Эллы Фицджеральд. Без Эллы Фицджеральд не было бы никого, никто бы не появился. Но дело в том, что и самобытность, самые манеры и замечательные, потрясающие вокальные данные сделали Аниту О'Дей одной из ведущих джазовых певиц вот именно того времени, 50-х и 60-х годов, где не раз она была названа лучшей джазовой вокалисткой среди женского вокала в таком солидном журнале, как «Downbeat». Это один из крупнейших и солидных джазовых журналов. И по признанию публики именно. Ну, вот, конечно, можно много говорить и рассказывать о каких-то джазовых музыкантах, но лучше всего, конечно, их послушать. А такой возможностью мы обладаем с вами именно в моей программе «Среда джаза». Поэтому будем слушать альбом сборный, такой, показывающий нам записи, сделанные Анитой О'Дей с разными музыкантами. Ну и начнем мы как раз с такого малого состава, который ей помогает. Хотя тут, в общем, в принципе, не скажите. В общем-то, тут и биг-бенд задействован. Но в основном, конечно, нагрузку несут такие музыканты, как Пол Смит на фортепиано. Вспомним с вами, Пол Смит был аккомпаниатором Эллы Фицджеральд в те же времена. Барни Кессел, один из выдающихся гитаристов того нового зарождающегося джаза, который назывался «Модерн джаз». Барни Кессел, с которым мне удалось в моей жизни целую неделю в турне в Финляндии играть с ним вдвоем дуэтом. Великий гитарист, игравший Чарли Паркером и многими другими. С Билли Холлидей. И вот здесь он тоже участвует. Джо Мандрагон, контрабасист, который также аккомпанировал Элли Фицджеральд. И Элвин Столлер на ударных инструментах. И подключается к этой композиции биг-бенд Барри Брэгмана. А прозвучит самая известнейшая традиционная джазовая композиция Фэтс Уоллера «Honeysuckle Rose», что по-русски можно упростить и назвать просто «жимолость».

0: Ну, а сейчас мы услышим мелодию, такую более уже балладного плана. Она называется так: «Когда солнце становится грустным». В переводе название таково. Марвин Фишер, автор этой мелодии. Это чудесная мелодия. И Анита Дэй здесь поет в сопровождении оркестра Рассела Гарсия.
1: When Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy.

Ну вот сейчас мы услышим тоже джазовый стандарт, сочиненный Бернисом Петкером. Называется она «Колыбельные листьев», эта мелодия. Такой джазовый стандарт, исполненный не

Ну вот, Анита Адей, в общем-то, это такая славная страница в ее творчестве, сотрудничая с оркестром Джина Круппы. А Джин Круппа, вспомним с вами, это барабанщик Бенни Гудмана, с которым Бенни Гудман начинал свое трио, потом квартет, потом биг-бенд, а значит, потом, в конце концов, Джин Круппа уже имел свой известнейший в те времена биг-бенд. И здесь два героя, ну, прежде всего, Анита Адей здесь поет, и замечательный трубач той эры Рой Элдридж. Мы слышим его здесь и трубу, и его голос. И называется эта тема, которую, кстати, сочинил саксофонист, очень популярный в 40-е и 50-е годы, Эрл Бостик. Он сочинил эту мелодию, которая по-английски звучит так. «Let me off uptown». Вот, не берусь, трудно точно перевести, но думаю, что это такая специфика, в общем, определенная. «Let me off uptown». Анита Адей, Рой Элридж, оркестр Джина Круппы.

А вот знаменитая мелодия Харварда Арлена, классика американской популярной и джазовой музыки. «У меня весь мир на струнах». Кто только не пел эту песню. Фрэнк Синатра, Элфи Джеральд, Сара Вон. А вот сейчас услышим версию Аниты О'Дэй. И здесь не кто-нибудь у нее в аккомпаниаторах, а сам Оскар Питерсон со фортепиано и его ближайшие друзья и соратники Харби Эллис на гитаре, Рэй Браун на контрабасе и Джо Джонс на ударных инструментах.

А вот такой искрометный номер называется «Avalon», который, в принципе, играл Бенни Гудман. Это знаменитая такая вещь. Сочинил ее некто Де Сильва. А здесь вот Анита Дэй виртуозно исполняет ее в сопровождении оркестра Билла Холдмана.

А вот мелодия, которая имеет прямое отношение, Билли Холидей. Она сочинила, во всяком случае, текст к этой знаменитой вещи, которую она сама часто исполняла. Автор музыки Артур Херцог. Называется эта мелодия «Благословенное дитя». Здесь поет Анита Адей дуэтом с этим потрясающим гитаристом Барни Кесселом.

Ну, а сейчас прозвучит мелодия, которая, в принципе, характерна для биг-бенда, особенно того времени, там, начала 50-х годов, расцвета бибопа. Это мелодия Джимми Джуфри, который был знаменитым кларнетистом в этом стиле как раз. Он сочинил увековечившую его навсегда мелодию под названием «Four Brothers» – «Четыре брата». Ну и, как правило, там в записи, которую исполнял оркестр Вуди Германа, фигурировали все четыре потрясающих саксофониста. Но в данном случае мы услышим Аниту Адей в сопровождении оркестра, и аранжировку сделал даже он же, Марти Пейджа. Вот. А здесь Анита Адей проявляется как мастер скета, слоговой импровизации, когда вокалист подражает звучанию какого-либо духового инструмента и импровизирует голосом «Четыре брата».

Ну вот, сейчас замечательная баллада Юби Блейка. Юби Блейк – это знаменитый пианист такой из традиционного джаза, который, кстати, дожил до возраста 102 лет и играл до последней минуты. И вот сочинил, оставил навсегда нам в память о себе такую вот мелодию, которую назвал так «The Memories of You» – «Память о тебе». Ее тоже часто любил петь и Фрэнк Синатра, Билли Холидей, Элвис Джеральд и многие-многие другие. Сейчас услышим, как это сделала Анита Адей в сопровождении оркестра Джина Круппа.

А вот такая мелодия времен свинга, эры свинга, 30-40-х годов, ее сочинил Грей Боланд. И называется она так: «Цыганская в моей душе». Ну, действительно, в общем, можно услышать кое-что, наверное, не под интонацией, скорее по мелодике, что-то цыганское. Знаменитая вещь, ну, ее многие в ту пору исполняли. Здесь, в общем, Анита Дэй поет, Арнольд Роуз на фортепиано, Барни Кессел с ней на гитаре, Монти Бадвик на контрабасе и Джаки Миллс на ударных инструментах.

Ну что же, вот сейчас мы дошли до вещи, которая называется так «Случайный человек». Сочинил ее некто Ральф Блейн. Ну, вот Анита Дейта исполнила в сопровождении камерного ансамбля, который возглавил виверфонист Кел Тайдер. Анита Дейт и ансамбль Тейдера в композиции «Случайный человек».

А вот мелодия Ричарда Роджерса, которую тоже любят вокалисты исполнять и исполняли всегда. Она называется «Маленькая грустная девочка». Здесь Анита Адей поет в сопровождении биг-бенда Билли Мэя.

Ну, а сейчас такая своеобразная коронка, я бы сказал, Анита Одея. Я это видел, слышал. И выступление еще 50-е годы на... Видел, конечно, при помощи киносъемки. И запечатлен фестиваль под Нью-Йорком, знаменитый Ньюпортский фестиваль. И Анита Одея, это артист не та. Есть такой фильм «Джаз в летний день», знаменитый. Вот она поет там, блеснув. «Бит Джорджи Браун», «Милая Джорджи Браун». Ее сочинил Кеннет Кейзи. Вот. И это такая традиционная, знаете, уж популярнейшая, суперпопулярнейшая мелодия из истории джаза. Анита Одея и оркестр Бадди Брэкмана.

Вот чудесная мелодия Херберта Мэггетсона. Она называется «Унесенный ветром». Анита Адей в сопровождении ансамбля Джимми Джуфри.

Ну, такая очень малоизвестная вещь, и даже для меня я редко ее слышал, только, пожалуй, наверное, в исполнении Аниты Адей. Называется она «Баллада грустного человека». Фрэнк Лэнсман сочинил ее, тоже не знаю, кто это. Но Анита Адей это вот записала и исполняла в сопровождении оркестра Гарри Макфарланда.

Ну и заканчиваю я программу, посвященную Аните Адей, одной из величайших певиц в истории вокального джаза. Очень известные мелодии. Это тоже ее коронка, ее интерпретация этой популярнейшей мелодии. Мелодию сочинил Винсент Юмас, называется она «Tea for Two», «Чай вдвоем». И, конечно, решение Аниты Адей этой мелодии, оно, конечно, стоит в особом ряду. Ну, здесь Анита Адей поет в сопровождении Джо Мастерса, на фортепиано он играет, Лэри Вудс на контрабасе и Джон Пул на ударных инструментах. Ну и, в общем, заканчиваю свою программу этим. Ну, напоминаю вам, тем, кто слушает нашу программу, то вообще все это подобное в этом стиле, во всяком случае, музыку можно услышать в единственном месте нашего города. В филармонии джазовой музыки на Загородном 27. Она открыта каждый день с 2 часов дня, потому что там билеты начинают продаваться заранее, за 1.5 месяца до концерта. И, покупая билеты не позднее, чем за 2 недели, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Имейте в виду. Ну, а я прощаюсь с вами. С вами был Давид Голощекин. Это была очередная «Среда джаза».

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Oh, I did rock and roll.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.